0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

Корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать глупее не придумаешь нелепости.

0: Русское радио.
1: Русское радио. Все будет хорошо.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Мне же много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: одну.
1: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Каждый муж недоволен тем, как тратит деньги его жена и правительство. Разница только в том, что он не боится открыто ругать правительство.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Никогда не смейся над тем, что выбирает твоя жена. Ты тоже ее выбор.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
4: Приехал на Кипр. Сходил в русский магазин, посмотрел русское кино, заказал русский салат, поговорил с местными на пляже. По-русски. Ха, сменил, блин, обстановочку.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
6: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону. Телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
1: Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Хочешь услышать невероятную историю? Отправь смс на номер жены со словами «Я все знаю, как ты могла».
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Бензин и дизель дорожают. Потребители подозревают АЗС в спекуляции. В Ларнаке эвакуировали автодома с захваченного пляжа. Госплатежи на острове переходят от JCC к греческой компании Viva. Теперь подробнее. С середины июля кипрские АЗС снова поднимают цены. Бензин подорожал на 2-3 цента за литр, дизельное и печное топливо на 4-5 центов. Пока водители обвиняют владельцев автозаправочных станций в спекуляциях, участники рынка ждут новых повышений уже на этой неделе. Толчком стало возобновление военных действий США против Ирана. Подробности на сайте Лента Кипра. 21 июля власти Ларнаки зачистили пляж у морского клуба. Несколько недель побережье занимали автодома. Их владельцы, судя по жалобам, не пускали на берег других отдыхающих. Эвакуация проходила под контролем полиции. Сотрудники муниципалитета вывезли с пляжа 4 автодома и заблокировали въезд на берег бетонными блоками. Обработку электронных платежей в пользу государства на Кипре возьмет на себя греческая компания Viva Payment Services. После отклонения предложения JCC и завершения долгого разбирательства в ревизионном органе по тендерам, контракт достался ее конкуренту. Речь идет о терминалах в госучреждениях и платежном шлюзе правительственного портала Ариадни. Viva Payments входит в афинскую группу Viva Wallet. Это один из крупнейших финтех-проектов Греции, работающий в 24 странах Европы. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове становится все жарче, небо преимущественно ясное. Осадков на побережье в центре страны не ожидается. Вероятность дождя в горных районах не более 10%. Скорость ветра держится на отметках 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Сегодня метеослужба объявила оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение действует с 12 до 17 часов сегодняшних суток. Дневной температурный максимум в прибрежных районах страны сегодня составит плюс 35 градусов, в Никосии ожидается до плюс 40 градусов.

0: Очень доброе утро. Всем здравствуйте. Друзья, начинаем просыпаться и потихонечку настраиваться на грядущий день. 22 июля, среда.
1: Утро начинается, остров просыпается. Вот сегодня и с песнями, и с настроением, и с классной музыкой будем встречать это утро.
0: Ну вот насчет настроения можно обсудить.
1: Начинается.
0: Да,
1: ну так,
0: да,
1: ну
0: да,
1: среда,
0: да.
1: Экватор недели, пятница уже. Вот мы напоминаем, что среда — это маленькая пятница. Все это знают. Что с настроением не так?
0: Вредный кот. Вот. Я серьезно. Вот смотри, вчера, значит, поехала так на мойку. Они, конечно, супер старательные, повыбрасывали даже то, что не надо было трогать.
1: Угу.
0: Вот я как бы им оставила свой фидбэк. Я говорю, ребят...
1: И нашли кота?
0: Нет. То есть, это подожди, это первая часть истории. Я говорю, зачем вот это мне надо? Они говорят, мы хотели как лучше. Я говорю, да, получилось, как всегда, не трогать и вообще. В общем, я еду такая красивая, на очень чистой машинке. Угу. В общем, довольная, счастливая. Утром подхожу к своей суперчистой машинке, как я думаю, а там на капоте...
1: Лапки.
0: Уже кто-то тоже, да, видимо, оценил. Я даже знаю, кто. Это вот один такой вредный рыжий кот. Значит, он вчера... Там же было столько машин, можно было любую выбрать. Нет, он выбрал мою. Улегся, видимо, нормально так устроился, я скажу. И вот, пожалуйста, на капоте у меня вот эти самые... лапки.
1: Следы, которые оставил.
0: Ну
1: кот,
0: так,
1: да?
0: Нечестно. Алло,
1: так,
0: кот.
1: Ну подожди, ну он чистюля, увидел чистый автомобиль,
0: да,
1: все.
0: Да, причем единственный чистый автомобиль.
1: Решил добавить дизайнерского штриха немного.
0: Кошмар,
1: вот так вот.
0: Кошмар, я такая думаю, ну чтоб тебя, а? Ну кот, а? Ты хоть лапы помой.
1: Знаешь, ну есть же главная пословица о том, что если ты помыл машину, обязательно пойдет дождь. У нас на Кипре по-другому. Помыл машину — обязательно будет кот.
0: Да. Вот он как-то взял, устроился, и я подумала, ну вот зачем? Ну, естественно, да, там, с одной стороны, вроде даже как-то и неплохо, такой модный принт, но я же помыла машину.
1: Он намекает, Ира, как и я уже несколько лет.
0: Ага,
1: так,
0: да.
1: Не хочешь, чтобы я пачкал твой автомобиль? Возьми меня домой.
0: Домой забирай.
1: Я буду пачкать дом.
0: Да. Ах, господи, ну да ладно, я придумаю что-нибудь. Я подумаю об этом завтра.
1: А ты знаешь, возможно, он и охраняет твой автомобиль.
0: А
1: он
0: чего?
1: Он же так пометил. Вот, поставил свои отметки для остальных котов. Вот сюда не ходите.
0: Да нет, это
1: вот
0: просто
1: не надо.
0: Наглое существо, которое... О, классно, чистенькую подвезли. Сейчас, вот тут я как раз-таки и устроюсь. Эти пыльные не надо.
1: Угу.
0: Так, это тоже полупыльная не надо. А вот эта, которая блестит, такая, красотка. Вот сейчас вот тут я и потопчусь, мамочки мои. В общем, да, ребят, вот такие вот. Вот так вот с утра и настроение можно испортить.
1: Ну вот теперь понимаем традицию. Если птички, то это к деньгам, да? А если
0: нет,
1: кот, то это к плохому настроению.
0: Ты знаешь, если птички и если кот, это опять к повторной мойке автомобиля.
1: К деньгам у автомобильной мойки.
0: У кого-то. Да.
1: Говорят, помоешь автомобиль, если рыжий кот тебе на капот залезет.
0: Надеюсь, что он больше так себя вести не будет. Хотя это же кот, кто ж ему указ. Бывает, знаете, вот так вот проснешься сразу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И думаешь, вот как сменить волну? А все просто. Волну...
1: Менять не надо.
0: Не надо,
1: ну, да,
0: оставить.
1: Единая, 99 FM.
0: Мы тут сами за вас вот побу-бу-бу-бу-дим, да, немножечко с утра пораньше, а там песня классная, интересная программа, супер новость, гороскоп, календарь, в общем...
1: Поздравления именинников, а номер 49-105-7, который работает и раздает подарки и принимает ваши смс.
0: Full house для хорошего настроения, так что оставайтесь с нами, это «Русские перцы», «Лимассол», «Никосия», «Ларнака», «Пафос», «Айя», «Напа», всем и каждому огромнейший привет!
1: Доброе утро!

0: сделано со вкусом. Meals Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. В нашем сознании вес тела и питание неразрывно связаны. И наверняка вы знаете таких людей, преимущественно женского пола, постоянно сидящих на диетах худышек. Даже есть название фигуры skinny fat. Это когда не полное тело, но дряблое и нерельефное. Их девиз – меньше еды, больше красоты. Или как влезть в размер XS за неделю. Опасная формула, честно говоря. Жесткие ограничения, дефициты и отсутствие физнагрузки ведут к хроническому стрессу у тела. В таких условиях чахнут в первую очередь мышцы. Известно ли вам, что жировая ткань задерживает воду? Целлюлит – это сначала отек, а уже в запущенной стадии воспаления. Под таким водным одеялком и прячется мышца. Поэтому внешне девушка худенькая, но без упругости и тонуса. Умный сервис Meals Food предлагает рабочий подход. Сначала осознать, что красивое тело – это крепкое и упругое, рельеф и сила – это энергия, а затем гармонизировать соотношение мышечной массы и жировой прослойки. Чтобы получить идеальное тело, нужно хорошо, полноценно питаться и, конечно, регулярно тренироваться. Любое движение здесь в радость. Чаще всего нужно не похудеть, а добиться преобладания мышц над жиром. Стоит отметить, что выстраивая систему питания, вы можете обнаружить не только стагнацию веса, но даже его рост. Все потому, что мышца тяжелее жира. Растет она, увеличивается вес. Но это ведь дает восхитительную форму и неминуемо улучшается настроение, самочувствие и фигура. Поэтому прямо сейчас в Instagram Meals Food напишите в директ слово «тело» и становитесь лучшей версией себя.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
3: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
3: Русское радио Кипр.
4: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
5: Странное дело. Быть одиноким – плохо. А жить одному – офигенно.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Гороскоп на русском.
1: Друзья, ну а теперь немножечко погороскопим, и звезды наши дорогие вот что сегодня подсказывают. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Середина недели принесет вам официальное подтверждение нового статуса.
2: Интересненько.
1: Тесто, жених да невеста.
2: Хотелось бы.
1: Это документ, ну смотри, хотелось, не хотелось, это по обстоятельствам, не навязывай.
2: На свадьбу просто хочется, пригласите.
1: Этот документ или устное заявление снимут все сомнения относительно вашего положения. Нет, точно свадьба.
2: Ну все,
1: да.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Лучше вам сегодня обходиться, вообще обходить любые сплетни в кулуарах. Случайно оброненное слово или подслушанный секрет могут надолго испортить репутацию.
1: Да вот и ладно.
2: Обронили.
1: Ну, так же веселее. Ну, и испортили, да и что? Там же ж такое начинается.
2: Сплетня порождает сплетню.
1: Да. И все, и вот вы уже звезда. Плохой черный маркетинг тоже маркетинг, да? Так что, ребята, не расстраиваемся. Да и вообще, воздушные знаки обычно умеют выкручиваться и в воздухе перебываться. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. А, ну, к тому, что, ребят, насчет воздушных знаков, смело утверждаю, потому что сама же водолейка.
2: Абсолютно
1: без
2: верно.
1: Обид. Это сейчас кто-нибудь там, ну все, она не любит нас. Очень обожаю, лучшие земные знаки, тельцы, девы и козероги. Сегодня вы найдете неожиданно простой способ оптимизировать сложный процесс, который раньше отнимал кучу сил. Это изобретение разгрузит ваше расписание до конца месяца. Ну, либо этот ассистент... разгрузит ваше расписание до конца месяца. Наверняка у вас там супер какой-то помощник.
2: Ну, новости приятные.
1: Появится.
2: До конца месяца немножко станет полегче.
1: Ну, тут осталось, правда, до конца месяца.
2: Все равно приятно.
1: Еще, знаешь, нам этот гороскоп 30-го рассказали. Ну все, до конца месяца вообще можете даже не париться.
2: Любой процесс будет простым. Знаки воды добрались и до вас. Раки, скорпионы и рыбы. Сегодня вы окажетесь в очень необычной локации. Увиденное запустит мощный прилив вдохновения и творческой смелости.
1: Интересно, что вы там увидите?
2: А что это за место?
1: А ну-ка. А нам уже любопытно.
2: Кого-то куда-то приглашают.
1: А расскажите, пожалуйста. А мы... С вами можно.

0: самый острый перец истории.
1: Друзья, мы напоминаем, что сегодня у нас прекрасный день, 22 июля 26 года, среда. И Всемирный день мозга, вот что мы будем с утра пораньше отмечать. Его-то аккуратно надо, да, с ним беречь, пожалуйста. Лишний раз без всяких там расстройств, вот чтобы, ну, чтобы не надо. Чтобы, пожалуйста, не надо.
2: Без стресса, да, без паники, по без нервов. Да, максимально, вот хотя бы даже остаток лета проведите как-то спокойно и в удовольствии отдыхая.
1: И помним, да, цифровой детокс. То, что очень сильно вот, необходимо каждому мозгу на этой планете. Уже 500 раз рассказали вам о том, как отвлекает всевозможные уведомления, нахождение в социальных сетях, просмотр рилсов. Ведь наш мозг, он начинает обрабатывать всю эту... Вот эту информацию.
2: Да, наш компьютер, да, этот процессор, который работает постоянно.
1: Поэтому, ребят, аккуратнее. Очень хотим обратить на это внимание. И детишкам тоже ограничивайте время нахождения за гаджетами. И себе точно так же, как и своим детям. Все на природу, обнимать березку, да, водить хороводы.
2: Вот, поэтому обязательно отмечаем день летнего отдыха. Сегодня, тем более у нас на острове, делать это совершенно легко. Выбраться на пляж, прогуляться... позагорать. В общем, вариантов очень много.
1: Так, Международный день бокса. Давай-ка отметим.
2: Так, ну что здесь скажешь?
1: Ну как?
2: Все, ну ладно. Ну бокс и бокс.
1: Ну ты не будешь со мной спорить, да?
2: Да не хочется соперничать даже там. Хотя я помню в свое время, когда сам выходил на ринг, и вот, ну, было дело.
1: Не, я не выхожу ни на какой ринг, я туда даже не пойду. Мне нравится вообще, как классно делают растяжку до того, когда ты начинаешь боксировать с
2: Грушей. Как говорят у нас в спортзале, физуха.
1: Физуха классная.
2: Там подтягивается ого-го как.
1: Супер, вообще просто, мне кажется, это гениально. Однако сейчас, вот летом, ну, чуть-чуть жарковато уже, хочется сделать небольшой перерыв. Я думаю, что с сентября... Вот как опять-таки вернуться. Ребята, очень классно. Девочки, мальчики, всем подходит. Классно чувствуешь себя, перезагружаешься. Выброс такого адреналинчика в том числе случается.
2: И ну, спорт, кстати, в котором очень тоже важен мозг. Там нужно думать. Если кто-то думает, что это ну просто какие-то задиры, нет. Бокс — это действительно спорт-трудяг. Сегодня вот день трудяги. Мы отмечаем, что это спортсмены, которые вкладываются и головой, и, конечно же, своим телом туда.
1: Так, день львиной доли. Это, конечно же, мне. Ну, с праздником.
2: Так, львы, долю отдали.
1: Сюда.
2: Так, день находок сегодня еще также можно отпраздновать.
1: Ну что, не попросишь, не отдадут.
2: Вот, найдите
1: сразу...
2: львиную долю. Вот. Чтобы сегодня не нашли в кармане, просто где-нибудь на кухне, в холодильнике затерялось, это всегда будет приятно.
1: Ну, посмотри, день вознаграждения в том числе. Все благоволит. Весь календарь построен именно таким образом.
2: А я буду дальше намекать на отпуск и на отдых день отельного лебедя, день гамака. Все это нас приводит к тому, что нужно отдыхать и как минимум уже планировать свой отпуск.
1: Ну да, ну да. Друзья, кстати, если у вас есть советы, а может быть вы хотите похвастаться, да, заблокированным туром или какой-нибудь поездкой,
2: или
1: которая...
2: как вы сами крутите лебедей из полотенца,
1: а, кстати,
2: сбрасывайте фотографии.
1: Показывайте.
2: Я, если честно, всегда удивлялся в Египте, как они это делают. Ну просто что-то там, какие-то такие фигуры уникальные.
1: Я бы задалась другим вопросом, зачем они это делают, честное слово. Я даже, честно, не нахожу это красивым. Ну, для меня это немножко странно. Положите красивенько, аккуратненько.
2: Ну, иногда сомнительно сделано, честно. То есть иногда прям это красиво, да. А бывает нет.
1: Нет, видишь, все. Я говорю, мне не нравится. И я бы предпочла такого... за таким не наблюдать. Но, кстати, ну, далеко не все отели. То есть это очень редкое явление какое-то.
2: Ну, абсолютно верно.
1: Да, так что нормально.
2: Мне кажется, это все-таки какая-то история. Вот Египет, Турция, туда.
1: Да. Понятно. Все, друзья, на этом мы с праздниками пока закругляемся и отправляемся, правильно, послушать топ-5, рекламу, самая эффективная, самая работающая, и вернемся к вам уже события, расскажем, о дня сегодняшнего.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
0: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундэбаут Катополимедия.
2: Звоните по телефону 99-844-811.
0: Сайт мужначас.cy.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Slip.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: самый острый перец истории.
1: Ну что, друзья, отправляемся теперь по событиям дня сегодняшнего. 22 июля 1795 год в Москве основан театр-дворец Останкино в имени графов Шереметьевых. Угу. Вот платье в пол.
2: И мизинчик немножечко.
1: Да ты со своим мизинчиком, мамочки мои.
2: Подожди, граф.
1: Граф.
2: Театр-дворец. 1863 год. В Петербурге успешно прошло первое испытание конки.
1: 1944 год. Основан Международный валютный фонд. Красиво рассказывать об этом. Приятно.
2: Немного шагну еще назад. В 1894 году в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования. Это первые автогонки, вот которые. Ну а потом уже Формула-1 легендарная, конечно же, мы все знаем и болеем.
1: Ну, полететь тогда тоже надо. Первый полет совершил самолет Ан-10 в 59-й год. Событие.
2: 1971 год. В Канаде запрещена порка учеников в школах.
1: Я, кстати, добавлю, 86-й год в Великобритании также отменены телесные наказания в государственных школах.
2: Ух ты.
1: В частных непонятно.
2: Вот знаешь, я в 1986 году
1: родился. Родился, да.
2: Ну, как бы, в принципе, не в Великобритании. Ну, ладно, как это на меня? Никак.
1: Пришел признаться.
2: Просто, да, просто вот, ну, 86-й, вот такое замечательное событие. Родился я, и в Великобритании отменены телесные наказания.
1: Так это все, видишь, как ты прокладывал почву, чтобы всем остальным детям, рожденных после тебя, уже как бы и не вздумали, и даже не подумали ни разочку там трогать. Но иногда, конечно...
2: Да-да, мне кажется, учителя бы сейчас сказали бы, мы бы вернулись в это время.
1: Но видишь, буквально вчера рассказали о том, что в США начнут преподавать роботы. Угу. Да, видимо, у них таких желаний не будет, и они как-то более устойчиво с детьми будут взаимодействовать, я надеюсь. И это как-то вот вообще будет восприниматься как дикость несусветная, что это такое. Хотя, честно, я не представляю. Вот ты представляешь, чтобы вот у тебя четверо детей.
2: Да.
1: И вот, ну, они могут себя вести, ну, как
2: конечно.
1: Вот, как могут, да? Ну, у них работа такая, вредничать, да, там, нарываться.
2: На то они
1: и дети. Ну, это вот прям, они же границы прощупывают. Одно дело с тобой, другое дело там в школе. И вот представь, если тебе ребенок приходит и говорит, что, ну, вот мне прилетело. Да я бы вообще не знаю.
2: Конечно,
1: да. Честно,
2: это не норма. Хотя вот, если честно, я когда вспоминаю свои школьные годы, особенно там какие-то вот довольно первые классы, ну, директор у нас мог немножко так тебя, вот, если ты там что-то, ну, слишком уже нарушаешь в рамках перемены, вот, у нас был такой довольно строгий директор, он так подходил, вот, за виски брал тебя и все. И больше не хотелось ничего делать.
1: Ой-ой.
2: Не нарушать. Ну, знаешь, тогда, наверное, вот с такими хулиганами,
1: да,
2: которые могли что-то этакое вытворить, только так и нужно было поступать.
1: Ясно. Ну, в общем, спорная тема, если
2: очень,
1: честно.
2: Очень.
1: Вот. Не представляю, чтобы это вообще могло бы быть нормой.
2: Спорная как не только в школах, так, мне кажется, и наказание вот и в рамках семьи.
1: Да, в целом, конечно. Ну, как так? Ну, просто не представляю. Хотя многие
2: Я думал, ты меня спросишь, когда вот мы заговорили о детях, что вот четверо детей роботу бы доверил.
1: Вот если бы
2: не
1: ты, а
2: робот.
1: Это я знаю. Конечно.
2: Конечно. Пусть вот на школах
1: ты уже вон подписал все документы. Говорит, забирайте. Я буду приходить по выходным, проверять, так, по головке гладить и все. А дальше занимайтесь там, растите. Позвоните мне, когда там что-то понадобится.
2: Поэтому такой робот-помощник, конечно же, вот особенно многодетным семьям, только в помощь.
1: А, да. Все, ладно. Не будем, скажем, дальше продлевать эту тему, как болезненная, да, как-то, ну, честно, я против и надеюсь, что вот ничего не поменяется, и что наши детки и конфетки будут расти в другом немножко мире, где это просто будет недопустимо вообще. Но, опять-таки, событиями мы завершили, а мы что ждем? Правильно, ваши замечательные даты рождения. Расскажите, пожалуйста, нам, кто у нас сегодня празднует этот замечательный день.
2: Координаты все те же, 4-9-105-7.
1: Мы очень хотим дозвониться, мы очень хотим создать то самое настроение, поэтому, пожалуйста, сообщите нам об этом.

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: А мы продолжаем, да, друзья, вещать на всю страну. Лимассол, Ларнака, Пафос, Анапа, Никосия. Всем и каждому огромнейший привет. И будем, пожалуй, делиться интересными местами, да, для незабываемых моментов. Они существуют.
3: На правах рекламы.
4: Приглашаем всех в ресторан «La Petite Maison Limassol» в Parkland Resort and Spa.
2: Мне так нравится, как твое «ля».
4: «Ла». «Ла-ла». «Ла-ла».
2: Не, у тебя обычно «ля» получается. «La Petite Maison». Очень хорошо. Знаешь, колоритная, так скажу.
4: Песня
2: народная.
4: Просто.
2: Великолепно подходит для фирменных бранчей и ужинов, а также для проведения мероприятий. Поэтому, если ваша компания, например, в поисках классной локации, то добро пожаловать Le Petit Maison Limassol в Park Lane Resort and Spa.
4: Праздники, встречи, девичники, дни рождения, корпоративные события и, конечно же, другие важные и особые случаи.
2: Да, друзья, там и атмосфера, и исключительная кухня, элегантный интерьер, авторские коктейли, уникальная энергетика, а также возможность buy-out, это выкупить в аренду полностью весь зал, весь ресторан.
4: Живописные сады, захватывающие виды на море и атмосфера французской ривьеры.
2: Класс. Бронируйте свои мероприятия прямо сейчас по телефону. Либо уточняйте детали, стоимость в том числе 25-86-22-22.
4: Место для гастрономических впечатлений и запоминающихся событий. Вы теперь знаете, куда нужно обязательно пойти.
2: Говори.
4: La Petite Maison Limassol.
2: Ну, прям самое сердечко. Самое сердечко. Приглашаем, друзья, всех и каждого. Ну и, конечно, желаем вам ярких праздников. Ну, а мы продолжим яркое наше утро. Да, одно на всех. На единой частоте 99FM. Далее в программе Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу.
4: И, конечно же, второй час утреннего шоу «Русские перцы». Да, друзья, у вас есть еще время присоединиться к нам, сделать приемники погромче и, главное, отправить поздравления для именинников. Номер 49-105-7 работает.
2: Еще два часа в эфире, так что не расслабляемся, а улыбаемся.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии или Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living. Искусство повседневной жизни.
2: Если у жены внезапно улучшилось настроение, срочно ищите другое место для заначки.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Назначение нового консула Украины на Кипре вызвало споры в Киеве. Суд утвердил 9 месяцев тюрьмы за рассылку интимных фото соперницы. Марокко отказалась признавать дипломы севера Кипра. Протест выпускников. Теперь подробнее. Консулом Украины на Кипре назначена Оксана Фомина. Вокруг этого решения разгорелся спор. Экс-посол Украины в Никосии Сергей Нижинский, выступая в Верховной Раде, допустил, что новый консул через своего отца, адвоката Игоря Фомина, связан с бывшим главой офиса президента Андреем Ермаком и его коррупционными схемами. Ни украинский МИД, ни сами фигуранты эти утверждения пока не комментировали. Апелляционный суд Кипра оставил в силе приговор 9 месяцев тюрьмы женщине, рассылавшей интимные фото и видео своей соперницы. Обе состояли в отношениях с одним мужчиной. Осужденная признала вину в распространении материалов порнографического и сексуального содержания. Файлы получили потерпевшая и некое третье лицо, имя которого осужденная так и не раскрыла. Марокканцы, закончившие университеты на севере Кипра, объявили сидячую акцию протеста у здания Министерства образования в столице страны. С 2024 года королевство отказывается признавать дипломы, выданные в непризнанной ТРСК. До 2024 года марокканские власти без проблем выдавали вернувшимся на родину выпускникам свидетельства об эквивалентности. Дипломы севера Кипра считались подтвержденными Советом высшего образования Турции. Затем признание отозвали. Под ударом оказались и те, кто еще продолжал учебу на острове, и выпускники 2023-2024 годов. Они не могут подтвердить диплом и получить работу. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове становится все жарче, небо преимущественно ясное, осадков на побережье в центре страны не ожидается. Вероятность дождя в горных районах не более 10%. Скорость ветра держится на отметках 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Сегодня метеослужба объявила оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение действует с 12 до 17 часов сегодняшних суток. Дневной температурный максимум в прибрежных районах страны сегодня составит плюс 35 градусов, в Никосии ожидается до плюс 42, в горах до плюс 28. Средняя температура морской воды на пляжах Кипра плюс 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Очень красиво и очень празднично распаковываем второй час утреннего шоу «Русские перцы». И с нами на связи прекрасная именинница дня сегодняшнего Татьяна. Милая Татьяна, доброе утро!
3: Доброе утро!
4: Ира, Татьяна, а для меня Татьяна Викторовна, потому так. Что именно сегодня, 22 июля, у меня теща родилась!
2: Ах ты, какое счастье! Так, ну мы направляемся в Пию. Сейчас
4: да.
2: это пафосная барвиха. Примерно как-то так. Танечка, дорогая, как началось ваше утро?
3: Утро началось прекрасно, с цветов.
2: С цветов, так, я так понимаю, что зять уже постарался.
4: Нет, зять еще пока продолжит.
2: Да.
4: Постарался тесть. Вот. А зять?
3: Или сын.
4: Вот, я еще, видишь, я еще буду продолжать цветы дарить и настроение дарить.
2: Классно. То есть цветы уже на столе, но будут еще подарки и сюрпризы, и мы уверены, что там и праздник не за горами, и, конечно же, поздравления от ваших родных и близких. Ну, а прямо сейчас все команды Русского радио хотим присоединиться, искренне поздравить вас с этим прекрасным днем. Хотим пожелать вам всего самого приятного, чтобы гармония всегда царила у вас в душе, а на лице сияла улыбка, потому что это так важно, и я уверена, Танечка, когда вы улыбаетесь, это вам так идет.
4: А я, конечно же, хочу вот воспользоваться случаем и передать привет от всей нашей большой семьи, наша любимая мама, от внучек, наша любимая бабушка, от всех, кто вас окружает, Татьяна Викторовна. Пусть мечты будут самыми яркими и прекрасными, желания пусть исполняются, ну а мы будем продолжать вас радовать цветами, подарками, настроением. Ну и сегодня, конечно же, пусть это будет самый незабываемый день.
3: Спасибо большое, очень приятно.
2: Так, ну а теперь будем очень. Загадывать желание, правда, Танечка?
3: Ага, да.
2: Да, ну вот можно прямо в цель.
4: Хочу. Зять, слушай, и не только зять. У меня есть контакты, я передам всем.
2: Ну-ка.
3: Желание загадывать?
2: Конечно. Обязательно.
3: Хочу все, и чтобы за это ничего мне не было.
2: Классно. А пусть будет, но только приятное.
4: Ты понимаешь,
2: знаете,
4: приятно, принцип нашей семьи, да?
2: Конечно, абсолютно. А только так и не иначе. Танечка, правда, пусть все желания сбываются, пусть все будет хорошо. Вам сиять, улыбаться и наслаждаться каждым моментом своей жизни. Ну а теперь на весь остров.
4: С днем рождения! Поздравляем!
2: Ура!
3: Спасибо большое, очень приятно. Спасибо.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Густая шевелюра, сияющие локоны, отсутствие проблем выпадения волос и здоровая кожа головы – мечта многих, независимо от возраста и пола. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» после консультации назначают процедуры, запускающие восстановительные процессы в волосистой части кожи головы, улучшающие микроциркуляцию и стимулирующие волосяные фолликулы. Метод РФ-лифтинга основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи. Это запускает процессы регенерации, клеточное обновление и синтез коллагена и эластина, а мезококтейли усиливают действие технологии. Для каждого пациента используется одноразовая насадка. Аппликатор создает в зоне воздействия микропроколы кожи, через которые мезококтейль поступает во внутренние слои эпидермиса, а радиочастотные импульсы усиливают эффект проникновения. Процедура проходит бескровно, а небольшой отек и покраснение проходят уже в течение нескольких часов. Технология дает видимый результат уже после первого сеанса, нарастает после полного курса из 3-4 процедур и сохраняется в течение 1,5-2 лет. Волосы начинают расти активнее, их качество меняется в лучшую сторону. Запишитесь на консультацию в Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy и пусть ваши шелковистые волосы станут показателем здоровья и красоты.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcyprus.com. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Главный в семье не тот, кто зарабатывает деньги, а тот, на кого они тратятся.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Утро начинается, конечно же, с приятных моментов, которые вы ощущаете, когда наливаете в чашку кофе. Это я сейчас про свою мантру, про какие-то даже медитацию, возможно, потому что многие сравнивают именно употребление этого напитка и с отдыхом, и с проведением очень классного времени с вашими друзьями, да. Либо просто отдых. А теперь еще и новое исследование доказывает, что кофе замедляет старение.
3: А, ну все, ну все. Теперь-то уж то точно побежали на кухню заваривать свой любимый напиток.
2: Да. И теперь не одна чашка, а в каждой руке по чашке будет. Ага. Все, вот одна в левой, другая в правой. Содержащиеся напитки соединения активируют белок, который помогает клеткам справляться со стрессом, снижает воспаление и ускоряет восстановление тканей. Вот так доказывают ученые. При блокировке этого белка повреждения усиливаются, а процесс заживления замедляется. Поэтому рекомендуют, естественно, употреблять кофейный напиток.
3: Так, подожди. Процесс восстановления замедляется?
2: Если мы не употребляем кофе, то есть если блокируется этот белок,
3: все,
2: а кофе в нем вот
3: активирует
2: этот белок нас, во-первых, и борется
3: так
2: со стрессом.
3: Так это же получается начальник такой, а ну иди работай. А ну иди восстанавливай.
2: Взбодрился просто от кофеина и вперед на работу в организме нашем.
3: Да-да-да. Классно. Ну, во-первых, сам по себе напиток прекрасный. Что бы там о нем ни рассказывали, какие бы исследования ни проводили, мне кажется, это невозможно отучить человечество от чашечки кофе с утра пораньше. Ну,
2: я вот еще раз повторюсь, для меня это прям церемония.
3: Зависимость.
2: Вот все-таки кофе, общение, вот просто провести время с кем-то, это вот выпить чашку кофе, класс.
3: Ну, не знаю, вот у меня утренний ритуал просто про то, что ты вдыхаешь этот аромат, да, вкушаешь эту прекрасную, замечательную чашу, наполненную таким замечательным и вкуснейшим просто напитком в тишине, в спокойствии, гармонии. Думаешь, а, вот это прекрасно. Ну, тут ровно 5 минут до тех пор, пока там будить не пора.
2: А теперь вот еще и будешь молодиться.
3: И молодиться. Ой, ну все, это наша любимая.
2: И такой, молодежь, я с вами.
3: Да-да. Все, ребят, мы вам желаем приятного кофепития. Наслаждайтесь каждым глоточком. Ну и да, поменьше стресса, видите, все очень просто. Меньше стресса, больше красоты. Запоминаем и живем отныне по такой формуле.

0: перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ой, сейчас будет смешная новость. Конечно, об этом все знают, но мы еще и расскажем. 80% только представьте себе, молодых сотрудников регулярно делают вид, что работают. Кажется, мы вас рассекретили. Выяснили исследователи. Интересно, так. Это кто? Самый популярный прием – постоянно двигать мышкой, чтобы корпоративные программы не меняли статус на неактивен.
3: Ага.
2: Вот. В среднем на имитацию бурной деятельности уходит около 5 часов в неделю. Но это если ты не очень сильно старался. А если постараешься, то
3: и больше.
2: Пожалуйста. За год это превращается, ну, примерно в 33 полноценных рабочих дня.
3: А, даже так посчитали.
2: Вот так вот. Вот такая вот статистика. Но чем лучше актерские способности, тем красивее идет эта бурная имитация рабочей деятельности. И да, они искренне не понимают, ну как-то я же трачу время на то, чтобы показать, что я работаю.
3: Я же и на рабочем месте нахожусь.
2: И мышкой дергаю.
3: Конечно. Вот, кстати, а это тоже процесс,
2: я вот думаю,
3: мыслительный, возможно.
2: Что же там с мышкой-то, а?
3: Ну, у меня тут мышкой особо не подергаешь.
2: Ага.
3: Если подергаешь, что-то включится.
2: Ага. Мы научены. Не, мы просто работаем. Давай так честно, прозрачно, у нас все слышно. А вот остальные, смотрите, как вас рассекретили. Теперь руководство будет обращать внимание и на то, как вы сидите, чем вы занимаетесь. Ну, разумеется, на вкладке. История браузера. Ну, это на самом деле даже ни разу не секрет.
3: Вообще, конечно. А я бы, с другой стороны, ну вот, ну разрешил бы ребятам. Ну
2: что, дергать мышку?
3: Ну, конечно, вот пусть.
2: Они молодые.
3: Немного расслабляются.
2: Пусть подергают.
3: В рамках работы.
2: Я поняла.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Только наш человек может переехать жить на Кипр, а потом постоянно жаловаться на жару.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Слушай бесплатно. Тебе и мне приятно. На русском радио. Русские перцы.
1: Смешной случай произошел в Польше. Там у поляка бобр украл трусы.
2: А, да.
1: Вот такая отговорка, как минимум, прозвучала. Но ладно, по словам мужчины, если все-таки серьезно, он долго не мог понять, почему вещи пропадают, пока не застал животное с поличным.
2: Ну как, он-то на самом деле не обратил внимания.
1: Жена, скорее
2: всего. Жена сказала, так, а ну-ка, а где твои вещи? Угу. Ну вообще это, ну как бы странненько, да? Ну,
1: абсолютно верно. Мне кажется, даже она это заметила, когда мужчина сказал, так, мне трусы нужно новые купить.
2: Да-да-да. Что-то все закончилось, нижнее белье, да?
1: Вот, ну, мужчина объясняет так. Я вышел посмотреть, чем там он занимается. И тут этот хитрый тип выбежал во двор, сорвал с веревки пару трусов.
2: Да.
1: Вот, и бросился прямо в воду, засунув их в зубы. Я застыл на месте, но он обернулся, зашипел на меня и исчез в воде, словно какой-то болотный... Черт,
2: монстр,
1: такой, монстр,
2: да?
1: Какой-то, да. Вот, мужчина полагает, что одежда нужна животному для строительства его плотины, хатки, вот, которую делают бобры.
2: Ну да,
1: бобры.
2: Что-то ему надо.
1: Вот, видимо, так. Но, говорит, вел он себя очень неприлично, этот бобр.
2: Совсем не добр, да?
1: Совсем не добр, да.
2: Бывают такие казусные ситуации, когда и ты, правда, ни в чем не виноват, а приходится оправдываться, мол, так-то и так-то. У меня тоже была такая ситуация, когда сидела на стульях, которые оставляли определенные следы. А я об этом не знал. И, конечно, нарваться вопрос, ты где была, тоже было неприятно. А я была на встрече.
1: А, вроде бы, да.
2: И вот ничего все-таки там не происходило абсолютно. Просто вот, как
1: просто
2: всегда, по работе.
1: Просто на стуле посидела.
2: Посидела на стуле. Да, и оказывается, что, ну, вот видишь, особое там, ну, строение кожи, да, мы все уникально устроены, да, вот определенные стулья реально оставляют такие следы, что потом приходится краснеть и оправдываться. А ты правда вообще-то как бы ничего не делала. Но все равно все тайное становится явным, так или иначе. Иначе потом был задетекчен этот стул. Я поняла, что ага, вот здесь только через подушечку. Поэтому если прихожу, такая говорю, ребята, оттащите сразу подушечку. Мне вопросы лишние не нужны. Ну вот как-то так. Так что бывает по-разному. Но знаете, ребят, прежде чем подумать плохо, подумайте хорошо. Вот, это всегда спасает.
1: Лучше позитивно. Ну вот такие смешные ситуации, которые произошли и с этим мужчиной. Ну здесь ему, конечно же, вот помогло видео, доказательство. Он все-таки показал потом, видимо, как я понимаю, и жене,
2: да,
1: потому
2: да, да.
1: что это распространилось по всему поселку, что у мужчины трусы пропали. Вот. А есть такой бобр, теперь знают абсолютно все, что именно он ворует трусы.
2: Да. По всему поселку ходили, искали, где, у кого. Не дай бог нашли, где. Слушай, это хорошо, что он плотину пошел строить.
1: Мы же знаем, как относится к бобрам, там же у них есть претензия к ним.
2: Конечно. Вот. А вообще, в целом, да, это вот хорошо, что бобр пошел и в плотину, да, пытался это строить, а не куда-нибудь сосед отнес. Вот тогда бы уже просто не отмазаться. Ай-яй-яй-яй-яй. А на кону ведь семейное счастье.

0: вытворяют, спать не дают, утро включают и жгут, жгут.
1: Вот, кстати, насчет спать не дают, мы сейчас и поговорим. Фоновый шум во время сна приводит к замедлению вашего мышления и, в общем, оглупению, назовем это так. Телевизор, шорты, подкасты при засыпании ухудшают активность мозга, отвечающую за память. Что происходит? Дело в том, что участники, спавшие под различные звуки, ну, то есть, лег спать, включил сериальчик, уснул.
2: Так.
1: Да, или
2: а,
1: там телевизор.
2: А есть же вот специальный шум, там, к примеру, белый шум, да, либо там звук дождя.
1: Не, это другое.
2: Это другое,
1: это
2: да?
1: Это другое, да. То есть, как раз-таки, это касается каких-либо шортсов, ну, контента. То есть, там что-то происходит.
2: Опять же, очень многие спят вот под телевизор.
1: Да.
2: Телевизор работает,
1: и
2: они на фоне этих программ, там, возможно, фильма, просто спят.
1: Да. Вот на утро эти люди хуже справлялись с задачами на запоминание расположения объектов, чем те, кто спал в полной тишине. Почему так происходит? Дело в том, что фоновый шум не просто мешает выспаться, но и конкретно загружает память. То есть мозг не засыпает, он слышит, что происходит, и обрабатывает эту информацию. По сути, держится вот в кэше, да, та информация, которую он за это время, пока вы спали, вы думали, что вы спите, мозг продолжал работать. Сегодня просто день мозга.
2: Воспринимает информацию, да. Мы напомним, кстати, Всемирный день мозга сегодня отмечаем.
1: И получается, мозг в этот момент не расслабляется, не выключается. Он вынужден слушать и воспринимать, и откладывать вот эту информацию в вот, краткосрочную память. Соответственно, когда вы просыпаетесь, вам не хватает ресурса, потому что мозг не успел перезагрузиться и отдохнуть.
2: Итог: проснулся разбитый и не собранный. Ну, опять же, помимо того, что это фоновый шум, который мешает спать, опять же, какие-то громкие звуки, меняющиеся в рамках, там, не знаю, программы либо фильма, заставляют вас иногда просыпаться.
1: Да.
2: Поэтому, опять же, это неполноценный и уж точно не глубокий сон.
1: Да, и, соответственно, в долгосроке это все дело накапливается, и таким образом не отдохнувший мозг месяцами, у некоторых это и годами, это всегда, скажем так, перегруженный мозг, который не может точно так же эффективно справляться с задачами, как если бы вы дали ему, себе, соответственно, отдохнуть и полностью выключили посторонние
2: звуки. Я точно такое никогда не практиковал, но в детстве любил засыпать под телевизор.
1: Многие, наоборот,
2: у меня сейчас
1: убаюкиваются.
2: И дочка старшая любит точно так же. Да, вот включает.
1: Они слышат что-то и засыпают.
2: Да. Но однозначно вот потом понятно, что нужно это выключить для того, чтобы спокойно выспаться.
1: Ну, для этого нужен родитель, который... Хорошо. Привычка засыпать такая сложилась. Кстати, это неплохо. Я помню, у меня мама приучила спать в полной тишине. Боже, как я страдала, когда поступила в университет. И вообще это шумы, там разные активности кругом.
2: Общежитие, да?
1: Да, ужас. Я первый
2: тебе
1: год...
2: спать, а там дискотека в соседней комнате?
1: Я на любой вообще звук, ну и, конечно же, свет, я реагировала очень болезненно, потому что я просто не могла уснуть. Ну, то есть все, непривычная обстановка. Вот. Ну, в итоге выровнялось, потому что я съехала на свою квартиру, но пришлось же пострадать немного, и к этому, кстати, я так и не смогла привыкнуть от слова совсем. Поэтому тот, кто адаптивен и может заснуть под шум или даже со светом, я даже где-то немножечко завидовала этим людям, потому что, ну, оказывается, вот можно было так, но вот мне, правда, очень сильно плохо
2: не
1: получалось.
2: Хотя, опять же, вот сейчас сомнологи все рекомендуют: никакого света, особенно синего, никакого экрана, ни телефона, ни телевизора. Температура, которая должна быть выстроена в вашей комнате, комфортная для того, чтобы вы действительно могли выспаться, а следующий день стал для вас продуктивным.
1: Я аж зевнула.
2: Так, ну мы можем сейчас немного вздремнуть. Для того, чтобы вернуться в следующем часе и, конечно же, провести его вместе с вами.
1: Да, друзья, прямо по курсу Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. Не переключайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Сначала ты думаешь, что никогда никого не полюбишь. Потом в твоей жизни появляется кот.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Часа Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
2: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Инспекция труда усилила проверки из-за жары. Россияне с кипрским гражданством не задекларировали люксовые покупки и заплатили крупный штраф на таможне. 4 кипрских фильма получили награды сразу на 3 международных фестивалях. Теперь подробнее. Департамент инспекции труда усилил контроль за соблюдением мер защиты работников после оранжевого предупреждения о сильной жаре. Ведомство уже провело десятки проверок по всему острову и напомнило, что жалобу может подать не только работник, но и любой желающий. Как пояснили в департаменте, работодатели обязаны применять кодекс по предотвращению теплового стресса. При оранжевом и красном уровнях ограничения становятся жестче, вплоть до остановки работ. Незадекларированные часы и брендовая одежда обошлись российской паре в аэропорту Ларнаки в более чем 15 тысяч евро. Сотрудники таможни на основании оперативной информации досмотрели багаж россиян с кипрским гражданством. Пассажиры в возрасте 55 и 62 лет прилетели из Швейцарии с пересадкой во Франции. У них обнаружили 2 часов класса люкс, а также брендовую одежду и обувь примерно на 46 тысяч евро. За последние месяцы 4 фильма кипрского производства получили награды на международных кинофестивалях – от Карловых Вар до Шанхая и Филиппин. Все отмеченные картины были сняты при поддержке Министерства культуры Кипра. В списке награжденных кинофильмов – ленты «Лев за моей спиной», «Почти целый человек», «Держи меня» и «Маризель». Подробности на сайте «Лента Кипра». Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове становится все жарче, небо преимущественно ясное, осадков на побережье и в центре страны не ожидается. Вероятность дождя в горных районах не более 10%. Скорость ветра держится на отметках 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Сегодня метеослужба объявила оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение действует с 12 до 17 часов сегодняшних суток. Дневной температурный максимум в прибрежных районах страны сегодня составит плюс 35 градусов, в Никосии ожидается до плюс 42, в горах до плюс 28. Средняя температура морской воды на пляжах Кипра плюс 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Друзья, и снова здравствуйте. Очень доброе утро. Продолжаем вас будить и, конечно же, дарить вам прекрасное настроение, чтобы впереди случился очень прекрасный летний денечек.
3: На календаре среда, экватор рабочей недели.
2: Да.
3: Маленькая пятница у нас продолжается, и наше шоу продолжается. Третий час утреннего шоу. Это говорит о чем? О том, что вы еще можете включиться и вместе с нами на одной волне настроения сделать этот день намного легче. Для этого номер 49 105.7 уже работает, принимает ваши СМС, комментарии, но главное, конечно же, поздравления для именинников.
2: Да. Но, Серж, нам надо потихонечку смещать фокус внимания. Маленькая пятница, вот это все, это прекрасно, но впереди август. А это что? А это пора отпусков. Поэтому...
3: Большой отпуск! Черт, маленькая пятница.
2: Ага.
3: Большой отпуск.
2: Вот, что нас ждет
3: впереди.
2: Да, друзья, до 7 августа включительно мы вещаем. Хотя, например, Яна Соболева уже с 28 июля и до конца лета отправляется отдыхать. Это мы про шоу «Днем обо всем». Но и это еще далеко не все, друзья. Мы доработаем до 7 августа и дальше отправимся на заслуженные радиоканикулы.
3: Будем чилить под пальмами, да и не только. Ну, а, конечно же, в эфире будет больше музыки.
2: Да, но программы, реклама, все продолжает работать, все продолжает функционировать. Вы же знаете, мы 24/7 предоставляем самое интересное, самое актуальное, самое красивое. Но и это еще не все. Друзья, внимание, поскольку мы весь год вам и сюрпризы, и подарки, и всевозможные интересности готовим, розыгрыши, в том числе большие, крупные, все это нас ожидает уже в сентябре, а также новое шоу под «Дороги домой» с Гошей Романовым на 99FM. Новый голос с 5 до 7 вечера по будням.
3: Вечер станет теперь еще интереснее. Новые темы, новые игры. Ну и, конечно же, новая энергия на волне 99FM.
2: Новый ведущий Гоша Романов. Вот кого мы ожидаем. Уже с нетерпением готовим вам очередной медийный продукт. Надеемся, вам понравится. Поэтому, друзья, очень классные события у нас намечаются. Их будет очень-очень много. Самое главное, будьте на своей волне 99FM. Выбирайте нас всегда, и это будет только взаимно.
3: Ну, а мы, русские перцы, продолжаем это шоу и это утро. Третий час. Как всегда, будут яркие, интересные новости, которые мы будем обсуждать вместе с вами. Ну и, конечно же, напомним еще раз. 49-105-7. Наш номер работает.
2: Угу. Ну, а теперь... Поехали, ничего не боимся, слушаем Нюшу, заряжаемся, улыбаемся.

0: В музыке шутка называется «Скерцо».
1: Русские перцы.
2: Добавь интеллекта с русскими перцами.
3: В США придумали специальное средство для передвижения, нацеленное на геймеров. Потому что эти люди не любят выходить из дома. Они подумали,
4: они любят только играть.
3: Ладно, сейчас все сделаем красиво. Собрали геймерскую кровать на колесах. Да, кровать с электромотором управляется напарником. То есть для этого нужен человек. На втором этаже. Там же размещены пауэрбэнки для того, чтобы было питание.
4: Двухэтажная прям кровать такая, да?
3: Ну вот стандартная, да, как вот для деток. Пожалуйста, но на втором этаже всевозможные девайсы и power supply, человек, который рулит, а на первом этаже господин геймер. Вальяжно.
4: Не просто отдыхает,
3: да,
4: а еще и играет, да?
3: По дороге, например, на работу. Либо по дороге в магазин. Пока это как услуга, ну, а-ля такое, знаешь, вот геймерское такси. Вот человеку надо куда-то, но он настолько вовлечен. Честно, со стороны смотрится мамочки мои, ну, зависимость уже на максималках, вот. Ну, а при этом геймеры говорят, мы очень довольны. Это та самая мотивация выбраться из своего, да, пространства и отправиться...
4: Из одной кровати в другую кровать, видимо.
3: Да, куда-нибудь по городу. В торговый центр за покупками, да. Хотя, казалось бы, можно же заказать онлайн.
4: Абсолютно верно. Ну, опять же, да. Но здесь тебя кто-то везет.
3: Да.
4: Вот пока ты играешь. Ну, как это назвать выбраться?
3: Ну, дополнительные, конечно.
4: Подышать свежим воздухом во время игры.
3: Да, помеха на дорогах, конечно, обеспечена. Но, тем не менее, геймеры говорят, вот так нам подходит. Вот с такими услугами и с такими сервисами мы готовы выбираться из дома, отправляться на работу, но чтобы нас, вот пока мы едем, вот эти вот два часа в пробках...
4: Знаешь, я вообще не понимаю, почему именно только для геймеров это придумали. Просто для любых сотрудников, для тех, кто едет утром на работу.
3: Да?
4: Вот такая кровать, которая тебя везет с водителем, ну это же гениально. Ты просто спишь, пока тебя везут на работу. Еще в кроватке своей.
3: Правда, водителя никто не спросил.
4: Ну, как бы, ну, услуга есть услуга, это понятно.
3: Да, ну, так или иначе, не знаю. Мне больше нравится, вот, едешь на работу, запрыгиваешь в машинку и сама рулишь. Такая вся деловая. Улыбаешься всем, говоришь, извините, простите, пропустите.
4: Обгоняешь эти кровати.
3: Без зависти, естественно. Я уже выспалась. Вот, и красивенько припарковываешься. Но, опять-таки, у каждого свои предпочтения. И такая опция тоже вовсю работает. Многим нравится. Ну и слава богу. Главное, что? Чтобы больше на этой планете было счастливых людей.
4: Запускаем в массовое производство.
3: Да.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове.
4: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
5: Вышла на улицу, мне бабульки и оценку поставили, комментарии оставили. Просто не надо никаких социальных сетей.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: На русском радио Кипр к утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Ира, тебе понравится эта новость, которая появилась в сети. 13% россиян готовы навсегда переехать на Луну.
3: Это ты меня в космос тоже отправляешь?
2: Да-да-да, вот такой опрос провели. Вот если, правда, там, конечно, появится постоянная колония, то есть не просто так, знаешь, полетели, вот у вас там есть свой гектарчик, да. А вот если все-таки там появится постоянная колония, то люди готовы туда на постоянное место жительства и переехать. Правда, конечно же, это в основном люди младше 30 лет, так. То есть молодежь, угу. Вот так рассматривает наш спутник, что именно там можно, скорее всего, устроиться в будущем.
3: Угу. Да.
2: Остальные же все же планируют остаться на земле.
3: Ну, им еще кредиты выплачиваются, поэтому...
2: Кредиты, да.
3: Детей растить.
2: Там еще много всего. А эти ребята уже готовы рвануть, взять чемоданчик и на Луну.
3: Насчет космоса, кстати, я уже и сама туда отправилась вместе с НАСА. Показали впечатляющий таймлапс пролет мимо Марса. Угу. Дело в том, что космический зонд сейчас находится на пути к астероиду Психея, и аппарат запечатлел планету во время гравитационного маневра. На кадрах очень, скажем так, видно, как планету Марс пошатало. Ну, вот прям в дырках вся.
2: Кратеры, да,
3: кратеры.
2: Вот это все.
3: Кстати, белая полярная шапка изо льда тоже видна. Очень даже такая, что-то он такая огромная. Прям я даже не знала, что вот она такая
2: марсианская
3: масштабная.
2: Марсианская Антарктида.
3: Ну, или марсианская Тродос.
2: Это нам роднее.
3: А что? Вот. Красиво и очень как-то вот прям даже жалко эту планету. Ведь у нас же есть защитный экран, я имею в виду атмосфера, а у Марса нет. И вот ему достается очень знатно.
2: Ну, у нас и Луна много принимала на себя.
3: Да, и продолжит этим делом заниматься. А тут вот как бы нет, и, пожалуйста, он такой весь продырявленный. Да, кстати, миссия должна добраться до вот астероида. Он находится между Марсом и Юпитером в 2029 году. Продолжаем наблюдать со стороны, что там происходит у нас в космических пространствах. Насчет Луны и поселения. Ну, это еще пока недолго. Конечно, они готовы.
2: А я уже жду, когда начну предлагать свою сотку, либо гектарчик на Луне.
3: Ага. Картошку посадить.
2: Картошку там, фундамент поставить.
3: Да. Ну, они, конечно, согласны, но им пока, они пока согласны. Они же прекрасно понимают, что инфраструктура не готова,
2: конечно.
3: И там нет ничего. Согласиться и сказать, да, конечно, полечу, и могут все. Это же не ехать сейчас, а не лететь, не отправляться.
2: Да, ребят, там комфорта будет явно поменьше.
3: А сейчас, там даже нет речи о том, что что-то будут строить. Еще пока под вопросом, вот НАСА недавно заявили, будут ли делать высадку на Луну.
2: Абсолютно верно, да.
3: Так
2: и
3: что...
2: пока под очень большим вопросом, потому что все, что они планировали, не так складывается.
3: Ну, затягивается очень сильно, поэтому колония на Луне, это, наверное, да, когда-нибудь. Не знаю, правда, зачем. Ну, там же нет какой-то там воды, я не знаю. Там должны быть другие технологии. Не, ну, есть вот лед все-таки замерзший, но его надо перерабатывать. Ну, то есть... А плюс ко всему гравитация, которая на наше тело очень пагубно влияет. Там же за полгода человеческий настоящий наш скафандр, я имею в виду скелет, мышцы, превращаются совсем не в то, к чему мы привыкли.
2: Но там... вот все эти вопросы, это безумно интересно.
3: Но это очень увлекательно, конечно. Вот в отпуск туда слетать можно, да, так сказать, косточки размять во всех смыслах этой фразы. А вот оставаться там, для нас пока это невозможно. Только если не придумают какие-то супер экзоскелеты, которые поддерживают все мышцы, кости, органы на своих местах, и которые могли бы функционировать так, как они это делают на Земле.
2: Ну, а пока, ребят, просто мечтаем.
3: Да.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: Ой, что нашла? Что нашла? Так, Сережа, смотри, появились премиальные смартфоны с Месси, Роналду и Холландом. Да.
4: Наконец-то кто-то теперь футбольную звезду может держать у себя в руке.
3: Откликнулись кто? Правильно, два флагманских телефона. Я имею в виду Samsung Z Fold 8 и айфоны.
4: Так.
3: Вот эти два эти бренда подготовили специальные линейки, приуроченные к чемпионату мира по футболу. Так, портреты спортсменов нанесены вручную, естественно. А я объясню сейчас, просто надо оправдать, почему так дорого. И дополнены покрытием из золота 999-й пробы. Да. Всего будет выпущено, кстати, таких 19 экземпляров на весь мир. Стоимость такого смартфона с Роналду стартует от 7 тысяч евро.
4: Так, ну семерка должна быть. У него его цифра 7, поэтому 7 тысяч.
3: Да, у Роналду, у Месси получается сколько? 8.
4: Так.
3: Почему-то не 10.
4: Ну, до 10 нужно было дотянуть.
3: Да. Ну тогда у Холланда должно быть 9.
4: Да.
3: По сути. Но как-то не сказано, я не знаю.
4: А пока непонятно, да, сколько?
3: Нет, тут они вообще промолчали.
4: Ну подожди, еще определяется.
3: Ну, да.
4: Это один из самых популярных футболистов в рамках чемпионата мира по футболу. Да и не только теперь, а вообще на нашей планете. Поэтому они пока еще цену формируют.
3: Ну, я думаю, что Месси все-таки лидирует в данном рейтинге. И это абсолютно даже никто и не спорит. Да, да, да, еще раз да. Роналду прекрасный, замечательный, тоже в этом топе. Вот Холланд, я очень рада, что он появился в моей жизни. Это мой новый краш. Не могу, какой он классный, просто какой-то, я не знаю, совершенно забавный, прикольный, добрый какой-то. Вот.
4: Так, самое главное, телефоны-то будут рабочие, да? То есть это не просто какой-то аксессуар,
3: там
4: а это будет
3: дают.
4: Прям золотой, понятно. И золотой такой слиток.
3: Понимаешь, когда у тебя есть свой золотой Холланд, а? Ну, это классно. Вообще. Так, ну рассказывай, ты теперь тоже хочешь детей от Холланда, а? Просто все хотят.
4: Нет, спасибо. Я видел эти ролики, которые завирусились о том, что мужчины в шоке, не понимают, что произошло. Вроде бы Холланд и до этого играл, и успешно играл. Он 300 голов реализовал вот уже за свою карьеру. Это какой-то безумный результат, потому что парень, не так давно, прям везде его знают. Вот, Манчестер Сити, он форвард, понятно, что в других командах играл в Германии, в общем, много где, но вот именно чемпионат мира его очень сделал популярным.
3: Более того, именно благодаря Холланду, я же тоже не смотрела особо футбол. Ну, то есть я как бы, мои познания были как? Месси, Роналду, и все.
4: Так, потом услышала, так, какая-то блондинка там играет. Давайте-ка посмотрим. Норвежская.
3: Красивый, большой, здоровенный, мощный. И да, это как-то вот прям понеслось. А вот эти замечательные мемы, кстати, раскрывают, да, в чем секрет успеха Холланда. Во-первых, то, что человек абсолютно легко, без каких-либо претензий, позволил людям делать с ним мемы. А там такой кладезь, мамочки мои, там что ни день, так просто вот походи за ним, поснимай его нелепые движения, как он просто на тренировке может свалиться ни с того ни с сего. То есть просто такой неуклюжий немножечко, да? Вот, и вообще его мимика, эмоции, как он себя вел в рамках турнира, естественно, это все полетело в народ. И, да, девушки среагировали на Холланда, не я одна такая, меня тоже просто повело. Плюс 15% женской аудитории появилось у футбола именно благодаря Холланду.
4: Да.
3: Этим
4: ладно?
3: Не может похвастаться никто, ни Роналдо, ни Месси. А именно из-за Холланда девушки пришли и стали смотреть футбол и пересматривать те самые матчи.
4: Он занят.
3: Да я знаю, у него ребенок есть.
4: Все видели,
3: и жена прекрасная, Изабелла. Кстати, вчера у нее был день рождения. Ты понимаешь?
4: Передаем
3: уровень моей вовлеченности. Но это же не мешает мне его любить.
4: Знаешь, мне кажется, еще очень многих подкупило то, что он продолжает наслаждаться футболом и играть в него именно так, как в детстве. Это делали абсолютно все. Поэтому мужчины смотрят на него, большая детина.
3: Да.
4: Вот сейчас просто развлекается на футбольном поле. Ну и понятно, кто тоже, наверное, увидел и смотрел матчи чемпионата мира, увидели то же самое. Человек получает удовольствие. Где-то кривляется, где-то играет так по-особому. по-особенному, ускоряется. Ну вот, ну поэтому это, конечно же, привлекает внимание.
3: Ну и плюс ко всему, он просто сам по себе очень харизматичный и красивый какой. Мамочки.

0: Аполлонова. Любимов. Перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Как гласит поговорка, держите голову в холоде. Mm-hmm. Ученые доказали о том, что охлаждение головы помогает справиться со стрессом. Вот. Всего полчаса в день проведение специальной охлаждающей шапки, которую представили ученые, способны улучшить настроение, усилить успокаивающую активность мозга у молодых людей. Mm-hmm. Ну, те, которые горячие, понятно. У них-то всегда горячка какая-нибудь.
2: Ну, вот. Или тот, кто перегорел.
1: Или перегорел, да.
2: На работе. Mm-hmm. Там все кипит, хобана, шапку и... Ты уже нормально себя чувствуешь?
1: Можно охлаждать голову по-разному, конечно. Ага. Здесь речь идет не о каких-то криокамерных, а именно о таком мягком и локальном охлаждении, которое будет доступно абсолютно каждому.
2: Это компресс?
1: Нет, специальная шапка, вот, в которой
2: шапка.
1: Циркулирует раствор. Его температура...
2: Антифриз?
1: 0 градусов. Головной антифриз, который очень так мягко охлаждает вашу голову. От этого настроение, естественно, вот ум ваш и вот холодная голова помогает вам и быть продуктивнее, и быть более позитивным на протяжении всего дня. Поэтому говорят о том, что вот для такой борьбы прям с ежедневным стрессом этот гаджет будет практически, ну, необходим.
2: То есть это шапочка из фольги?
1: Знаешь, выглядит как обычная шапка.
2: А,
1: ну, то есть вот обычная шапка, которую мама когда-то кричала «шапку надень», ага. Вот когда ты выходил...
2: Сережа!
1: Там, правда, наоборот, было холодно. Ага. Надо было
2: надень!
1: Согреться.
2: Пожалуйста. Ну и что, зимой, летом, а теперь ты это, да, с шапкой.
1: А вообще, знаешь, классный гаджет вот и для нас, нашего острова. Вот такая температура, у тебя есть охлаждающая шапка, которая вот, пожалуйста, держит вашу голову в комфорте.
2: Ну да, классно. Сколько надо ее носить?
1: Полчаса в день.
2: Всего.
1: 30 минут в день, угу. И хорошее настроение вот вам обеспечено.
2: Че он ходит улыбается? У него шапка есть. Волшебная. Вы гляньте, как вы довольны. У него теперь все хорошо. На улице можно или только...
1: Да, нет, везде абсолютно,
2: можно.
1: Везде полностью. И на улице можно пользоваться, и дома. Но, правда, пока нет стоимости. Говорят о том, что этот гаджет вот еще дорабатывается. Mm-hmm. Уже ученые представили, доказали о том, что вот воздействие холода на нашу голову способствует тому, чтобы мы справлялись со стрессом. Но скоро появится вот прям в доступе на маркетплейсах, можно будет приобрести.
2: Но у нас есть, ребят, всегда бесплатное что? Правильно, море. Вот так и охлаждаемся. Только аккуратнее, пожалуйста, после 12 на пляж не выходите, либо находитесь исключительно в тени деревьев, под зонтом. Ну, в общем, берегите себя, потому что...
1: И теперь вы знаете, если на выходных увидите страуса в море, это я охлаждаюсь. У меня пока просто шапки такой нет.
2: Ждем. А дальше появится контент. Пляж, шлепки, и ты такой деловой и в шапке.
1: Классно же!

0: просыпаются и страну всем сердцем будят, потому что это перцы, будоражащие люди. Русские перцы на русском радио.
1: Так, Сереж, сейчас будет теория заговора.
2: Люблю я это.
1: Твои, в общем, гаджеты умные, оказывается. Они не просто умные, они еще и подслушивают. Я серьезно, это касается всех и каждого.
2: Как-то об этом, да.
1: Да, владельцы, причем одной марки телевизоров, уже даже обязали предупреждать гостей о скрытой записи. Что они делают? В пользовательском соглашении есть отдельный пункт, где прописано, что владельцы обязаны предупреждать гостей о записи их разговора. Телевизоры, в частности, всегда подслушивают речь в комнате, чтобы тренировать искусственный интеллект.
2: А, и потом, конечно же, вам показывают ту рекламу, да?
1: Да, то, что тебе надо. Ну и вообще в целом взаимодействовать с хозяином. С одной стороны, очень прозрачная задача, с другой стороны, тебя, всю твою семью, любых твоих гостей перманентно подслушивают для того, чтобы обучали искусственный интеллект.
2: Ай-яй-яй.
1: Австралия, кстати, в этом плане, вот вчера видела новость, нет перед глазами, поэтому расскажу так, своими словами. В 27-м году планируют очень жестко ограничивать искусственный интеллект, потому что все, что скрывается за тренировкой, это на самом деле кража. И особенно уязвимые профессии творческие, это писатели, журналисты, музыканты. То есть, говорят, вот то, что вы сливаете...
2: Авторское право.
1: Да, вот то, что вы сливаете, якобы обучаете искусственный интеллект, на самом деле вы без согласия автора распространяете его информацию. Авторские права там продолжают действовать. Вы не имеете права это делать. В общем, Австралия будет первой страной в мире, которая очень жестко пойдет регулировать искусственный интеллект. А в нашей новости, оказалось, есть там пункт, но кто ж читает пользовательское соглашение, да,
2: друзья?
1: Ну,
2: особенно к телевизору. Ну что это? Вот телевизор. Вот. Я не знаю, как он работает.
1: Нет. Ты знал, что тебя подслушают?
2: Теперь, ну, нет, конечно.
1: А вот.
2: Особенно, ну, телевизор, не догадывался. Вот ты знал, что телефоны, опять же. Но вот телевизор, нет. Камеры, опять же, да, вот они не только подслушивают, еще и картинку отправляют. То есть теперь, когда тебе приходят люди в гости, ты включаешь телевизор, ты должен предупреждать. Вас записывают.
1: Ага, внимание, вас снимает нескрытая камера.
2: Смотрим телевизор или не смотрим?
1: Или уже поздно?
2: Так, у меня один вопрос. А если у меня телевизор с кинескопом?
1: Ну, тогда тебе повезло.
2: Он тоже записывает.
1: Знаешь, последнее время как раз-таки у поколения Z, это зумеры, очень в трендах кассеты, аналоговые, в общем, гаджеты, потому что, во-первых, они...
2: Где нету там этих ваших искусственных интеллектов?
1: Они, таким образом, да, хотят устроить себе цифровой детокс. Во-вторых, очень нравится сам дизайн и упаковка. В-третьих, они верят, что... Смотри, так они стриминг и сервисы, подписку, да, организовывают себе, а так это вот есть живой носитель, то есть, грубо говоря, музыку можно потрогать и пощупать, либо диск, либо кассета,
2: да,
1: пожалуйста. Но мы не будем им рассказывать, они думают, что это вечное, не будем рассказывать про размагниченные кассеты, про поцарапанные диски, пусть верят, это нормально, вот. А так они говорят, ну вот если подписку убрать, то тогда музыка вся пропадает. Ну, тут тоже есть вариант, ребята, но тем не менее, они чувствуют себя спокойнее, и, конечно же, там нет никакой слежки, потому что те же самые алгоритмы даже при подписке все равно оптимизируют твой плейлист. А на
2: да,
1: кассете?
2: Ребят, да. Да, вот размагничные кассеты, это все есть. А, телевизор, кинескоп может сесть, мне бабушка так говорила.
1: Я помню.
2: Поэтому тоже
1: помните. Я помню твою травму.
2: Это не вечные гаджеты нашей жизни.
1: Ну, в общем, на этой такой философской ноте, да, дальше продолжим, я думаю, что уже с утра пораньше, утром в четверг с 8 до 11 вещаем на всю страну. А пока, да, подслушивать, тренировать искусственный интеллект или не тренировать.
2: Ну все,
1: каким
2: я теперь
1: образом?
2: Смотрю телевизор молча.
1: И всех заставишь, да, судя по всему.
2: Смотрим и молчим.
1: Да. Друзья, на этом все. Попрощаемся, потому что пора уже уступать эфирную эстафету Константину Столярову. И, да, Яна Соболева о днем, обо всем с часу до трех.
2: А мы теперь кричим на весь остров нашу мантру.
1: Калимерушка! Калимерушка!

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Рыбак сидел настолько тихо, что рыбы стали за него волноваться.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

фотосоперницы. Четыре кипрских фильма получили награды сразу на трех международных фестивалях. Теперь подробнее. С середины июля кипрские АЗС снова поднимают цены. Бензин подорожал на 2-3 цента за литр, дизельное и печное топливо на 4-5 центов. Пока водители обвиняют владельцев автозаправочных станций в спекуляциях, участники рынка ждут новых повышений уже на этой неделе. Толчком стало возобновление военных действий США против Ирана. Апелляционный суд Кипра оставил в силе приговор 9 месяцев тюрьмы женщине, рассылавшей интимные фото и видео своей соперницы. Обе состояли в отношениях с одним мужчиной. Осужденная признала вину в распространении материалов порнографического и сексуального содержания. Файлы получили потерпевшая и некое третье лицо, имя которого осужденная так и не раскрыла. За последние месяцы 4 фильма кипрского производства получили награды на международных кинофестивалях – от Карловых Вар до Шанхая и Филиппин. Все отмеченные картины были сняты при поддержке Министерства культуры Кипра. В списке награжденных кинофильмов – ленты «Лев за моей спиной», «Почти целый человек», «Держи меня» и «Маризель». Подробности на сайте «Лента Кипра». И о погоде. На острове становится все жарче, небо преимущественно ясное, осадков на побережье и в центре страны не ожидается. Вероятность дождя в горных районах не более 10%. Скорость ветра держится на отметках 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Сегодня метеослужба объявила оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение действует с 12 до 17 часов сегодняшних суток. Дневной температурный максимум в прибрежных районах страны сегодня составит плюс 35 градусов, в Никосии ожидается до плюс 42, в горах до плюс 28. Средняя температура морской воды на пляжах Кипра плюс 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcyprus.com. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600. Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Мне с утра кровь сдавать, но учитывая ее состав, не я кровь сдам, а она меня.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: У всех же есть дома чашка, которая определенно чем-то лучше, чем остальные 20, а?
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: но люблю скучать.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре полдень.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Поставь на аватарку фото с паспорта. Потеряй друзей.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады, хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Постели. Я настоящий жеребец. Ржу и брыкаюсь.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио «Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на русском.

0: Утром на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всем привет! Это шоу «Днем обо всем», когда мы можем с вами пообщаться и когда здесь, в студии, есть конкретный человек, который может помочь вам улучшить настроение, поделиться какими-то новостями, а еще добавить красок в ваш день. Это я, Яна Соболева. Всем и каждому доброе «Калиспера». Ну что, если вы сейчас трапезничать изволите, то пусть все будет гладенько, вкусненько, с ароматами и легко. В такую жару, конечно, не нужно себя перегружать, нужно побольше пить, но есть умеренно, и тогда ваш организм скажет вам спасибо. А еще лучше 22 июля, конечно же, либо пребывать в отпуске, либо намечать таковой. Я уже в этом настроении, потому что очень-очень скоро в него и отправлюсь, поэтому делюсь с вами двойной порцией позитивного настроя. И, конечно же, не забудем, что сегодня найдутся поводы, когда можно себе устроить праздник, даже если у вас разгар рабочего дня. Вот вам первый. И это, конечно же, такая отельная тематика, намекающая на то, что нужно обязательно отдыхать, находить места очень красивые, как здесь на острове, так и за его пределами. И пусть это вас вдохновляет, может быть, дома себе устроите вот такой отельный вайб. Сегодня отмечают необычный праздник, день отельного лебедя. И все сразу представили, когда впервые увидели этого красавца на отельной кровати. Да-да, того самого, которого горничные складывают из полотенец. Традиция, кстати, появилась в роскошных отелях Карибского бассейна. Она быстро разлетелась по миру, потому что лебедь в отеле стал таким символом гостеприимства, заботы, приятного сюрприза для гостей. А вот что важно, опытные сотрудники на сегодня уже могут складывать такую фигуру меньше, чем за минуту. И не только лебедями ограничиваются, да, есть целые композиции из полотенец, цветы, сердца и даже слоны. Вот такой маленький жест, который делает отдых чуточку теплее, запоминается надолго и, конечно же, улучшает настроение и дарит улыбку. Пусть таковых будет в вашей жизни как можно больше. А всем Маринам отдельный привет, потому что именно о них будет первая песня в этом часе от группы «Пицца».

0: обо всем.
1: Традиции нарушать, это значит как-то влиять на перекос. А мы с вами всегда про баланс. Поэтому 13.13 на часах, и мы обязаны с вами распочковать все слои этого дня. Первую половину вы уже прошли, и там спасибо моим коллегам. Они всегда утром у перцев звучит гороскоп. Они расшифровывают то, что говорят звезды. Ну а во второй части мы с вами по-другому себе укладываем путь на оставшуюся часть дня. Во-первых, у нас есть метафорические ассоциативные карты. Во-вторых, специалисты готовят для нас выжимку того, какие энергии у этого дня. И сегодня, 22 июля, это энергия достижения целей. Если вы ждали знака, то вот он. Можно проявлять свои мужские качества. Итак, сегодня что можно делать? Действовать, переходить от планов к реализации и идти к своей мечте. Учиться, получать новые знания. Тоже день благоприятствует развитию. И, конечно же, наслаждайтесь каждым мгновением. Вот ощущайте вкус каждого момента. Вечером обязательно практика благодарности за все хорошее, что произошло. И я уверена, что накопится минимум 5 пунктов, а если больше, то вы уже автоматически счастливый человек. Ну и, конечно, помните, развитие сознания – это одна из наших глобальных целей жизни, поэтому сегодня все, что может расширить ваши горизонты, тоже идет в нашу копилку. А вот чего избегаем, сегодня ни в коем случае нельзя азартные игры каким-то образом встраивать в свой день. Ни в каких вариантах. Даже если вам кажется, да ладно, это по лайту, нет. Сегодня это путь к потерям. Также нельзя в пустоту отправлять время и внимание. Не скроллим соцсети или делаем это тоже с пользой. А также по работе, конечно же. И лень и бездействие тоже сегодня вредят и разрушают. Поэтому вот такой у нас сегодня чудесный, мне кажется, план. Все можно взять на заметку, так же, как и следующее действие, которое по будням у нас всегда в это время.
0: Карта для старта.
1: Очень классный инструмент работы с подсознанием – это метафорические ассоциативные карты, когда вы и творчество подключаете, и, может быть, даже где-то логика начинает так стучаться в другую дверь, а еще вы разговариваете так со своими всеми тремя субличностями – взрослым, родителем и ребенком, которые живут внутри каждого из нас. Поэтому сегодня давайте мы посмотрим, что в эту среду где-то от нас может быть скрыто и намекает о том, что туда стоит посмотреть. Достаю левой рукой и, о, да, yes. Как здорово. Сегодня, короче говоря, друзья мои, очень скоро будет рубрика «Держи повод». Вот это намек. Дело в том, что там на нашей круглой карте очень прикольные существа, явно выдуманные из мира праздника, намекают. Один зеленый такой кругляш с высунутым языком, с такими раскосыми глазами. Рядом с ним какой-то испуганный оранжевый. То ли в очках, то ли в каких-то масках. Сзади них шарики, конусы, еще три фигуры. Красный с открытым ртом кричит что-то, голубенький, непонятно что, с мимикой. И такой синенький, испуганный. Почему все испуганы? Потому что в этот момент, наверное, ожидали маленький фейерверк, а получился большой. Либо, наоборот, кому-то сегодня не надо праздновать, нужно поработать очень плотно, потому что до пятницы еще 2 полноценных дня. В общем, какие ассоциации будут у вас, вы узнаете, когда откроете сторис russianradio.cy, и там разглядите все детали этой картинки. Но самое главное, что она про детство, про игру, про эмоции и все-таки про праздник. Поэтому сегодня вечеринки не избежать.
0: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
5: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
6: Begin with home, buysellcypress.com.
7: Сколько человеку лет, столько ему и зим.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Но поскольку наша карта для старта сегодня показала намек на какой-то праздник, вдвойне замотивирую вас на то, чтобы сегодня уделить время и отдыху, причем креативному варианту. Тем более, что есть в какую сторону посмотреть для того, чтобы вдохновиться.
0: Держи повод.
1: Ну, например, сегодня мы не можем с вами не отметить Всемирный день мозга. Но это же просто каждому из нас показано сегодня воспеть ему хвалу, поблагодарить за его устройство и вообще за то, что все, что происходит, мы осознаем и проживаем. День пухликов можно поздравлять как животных, так и очень мягеньких своих малышей, карандашей, например. Международный день бокса отмечают люди, для которых этот вид спорта больше, чем просто напряжение определенных мышц. Это целая философия. День львиной доли говорит о том, что если вы сегодня заберете себе побольше, особо не должен никто обижаться. Ну и посмотрим. В разные страны. Сегодня в США аж 650 лет. О, божечки, несколько столетий. Отмечается день крысолова. Также день короля. Это в Свазиленде. Ну, нам особо не пригодится, но тем не менее, может быть, сегодня кого-то это сподвигнет. Наконец-то почувствовать себя королем или королевой. Ну и именины. Здесь мы не можем никак пройти мимо. Тем более имена-то такие распространенные. Наверняка сейчас среди наших слушателей целый отряд носителей имен Александр, Кирилл, Федор, Андрей и Михаил. Но снова у нас мужская компания. Да и классно, да и здорово. Парни, вам большой привет. И песня, кстати, как вас можно сегодня приглашать в кино, так и вы можете вдохновиться. Наваи и Немига здесь.
0: Русское радио.
2: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить тебя в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Новая песня на русском.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Господа, дамы, дорогие, сейчас у нас сезон отпусков и август, как вы знаете, время массовых каникул во многих организациях, и мы, конечно, не исключение, поэтому я вам даю небольшой спойлер. Конечно же, вы знаете, те, кто с нами давно и в течение этих 20 лет, мы каждый август стараемся тоже отдохнуть и подзарядиться для того, чтобы в новом сезоне дать вам больше энергии и нового контента. Поэтому мы постепенно будем уходить в режим перезагрузки. И уже со следующего вторника я на чемоданах улетаю и буду за вас отдыхать в том числе или вместе с вами, те, кто сейчас и будет в то время тоже чилить где-нибудь под пальмами. Ну а перцы с 7 по 30 августа тоже будут в тепличных условиях. Поэтому в августе еще больше музыки в этом финале лета, еще больше новостей. Ну а мы вернемся все дружно 31 августа, и у нас для вас будет большой сюрприз! В медиагруппе 20 лет «Русской волне», и мы, конечно же, вас не перестаем радовать, потому что вот такая у нас философия – делиться и в свой день рождения одаривать. Поэтому в сентябре мы запускаем еще одно шоу к утреннему «Русские перцы». К моему обеденному днем обо всем добавится вечернее «По дороге домой» с потрясающим харизматичным Гошей Романовым. На 99FM стартанет еще одно шоу, а это значит еще больше подарков, еще больше интересных новостей и, конечно же, настроения. Новые игры, новый голос, новые темы с 5 до 7 вечера по будням, и все это в новом сезоне. Ну, вот такой у нас небольшой отчет, и я думаю, что как раз по вечерам, когда вы будете ехать домой, Гоша будет вас, словно Диму Билан, прокатывать с ветерком в полуночном такси. Но нет, это будет вечернее, поэтому встречайте, готовьтесь, дорожку, каравай, кокошники, все это тоже можно, ну а вообще просто пишите нам на 49 105 7.

0: радио.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Это любимое время на 99FM, потому что здесь мы соединяем людей, которые, возможно, даже разделены расстоянием, но благодаря русскому радио Кипр они могут слышать друг друга и чувствовать. И вот когда нет возможности дозвониться, потому что именинник активно празднует, но слушает радио, и мы это знаем, то отправляются вот такие почтовые праздничные голуби с шарами. Любимую тет Людочку Вишнякову поздравляют киприоты. Будь здорова, побольше радости. Продавай уже свою дачу и переезжай к нам на остров греться на солнышке. Мы тебя очень любим. Мне остается только добавить, пусть все мечты сбываются. И тех людей, которые желают, раз уж они так гостеприимны, и тех, которым летят эти поздравления. Пусть день будет ярким. С днем рождения!

0: знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят, будто минуты.
1: Тик-так.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25 73 09 75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
5: Чем можно тронуть мое каменное сердце? Попробуйте граненым алмазом.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
7: В финале мы этот час вместе с Полом Ван Дайком «Let Go» этот трек завершает. Ну, а как всегда, по традиции, открывает следующий час Константин Столяров. У него отличные, хорошие новости, в частности, о том, как 4 кипрских фильма получили награды.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Паспорт Кипра поднялся в мировом рейтинге Хенли. 4 кипрских кино получили награды сразу на 3 международных фестивалях. В Лимассоле появился горизонтальный мурал. Теперь подробнее. Кипрский паспорт занял 13 место в рейтинге Хенли, обновленном 21 июля. Это на одну позицию выше, чем в предыдущем выпуске. Владельцы кипрских паспортов могут посетить без виз или с визой по прибытии 175 стран на территории мира из 227. Лучшие позиции нашего острова были 12 места в 2012 и 2024 годах. Подробности на сайте Лента Кипра. За последние месяцы 4 фильма кипрского производства получили награды на международных кинофестивалях от Карловых Вар до Шанхая и Филиппин. Речь идет о лентах «Лев за моей спиной», «Почти целый человек», «Держи меня» и «Маризель». Все 4 фильма объединяет не только участие Кипра, но и поддержка Министерства культуры. В Лимассоле появился горизонтальный мурал. Красочная достопримечательность расположена в парке Андреаса Софоклеуса, район Айос Спиридонос. Роспись появилась в рамках турнира по баскетболу «Стритбаскет 3x3», проходившего в конце июня. Подробности и фото на сайте Лента Кипра. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском

0: всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Здравствуйте, приветствую всех любого возраста, пола и задач, какие бы перед вами сейчас ни стояли. Давайте проведем этот оставшийся час нашего совместного шоу классно и, наверное, с расширением горизонтов и кругозора. Я сразу хочу поделиться той новостью, которую узрела и, на самом деле, впечатлена кадрами, поэтому все сразу первым вам. С вами здесь Яна Соболева, и я утверждаю, Атлантида существует. Я видела, да. Находится она в Германии. Речь идет об очень интересном, уникальном и одном из крупнейших искусственных озер Германии. Называется оно очень сложно, я попытаюсь. Гайзельтальзее. Там двойное ударение. Оно появилось на месте бывшего буроугольного карьера, который после завершения добычи начали постепенно заполнять водой. И вот под прозрачной гладью оказались и дороги, и большие бетонные сооружения, и даже участки леса. И это так все здорово смотрится, когда ты плаваешь там с масочкой. Благодаря удивительно чистой воде затопленный пейзаж хорошо просматривается и действительно напоминает легендарную Атлантиду. Максимальная глубина озера около 80 метров. Площадь его превышает 18 квадратных километров. Сегодня это очень популярное место для дайвинга, прогулок на лодках и, конечно, отдыха на природе. Отличный пример того, как бывший промышленный карьер превратился в очень живописный уголок с необычной историей. У нас тоже здесь с вами на Кипре есть уголки, которые не всем известны, и пора

их изведать. Поэтому следите на ленте Кипра. У нас всегда есть гид на выходные, где мы тоже выкладываем разные тропки, маршруты и уникальные мероприятия. Ну что, доставайте свои стихи. Я беру гитару и Айову приглашаю. Она открывает этот час.

0: интересно.
1: А еще очень приятно, если отправить привет или поздравить кого-то с днем рождения на 99FM, поэтому воспользуйтесь шансом. 4 9 105 7. Сегодня у тех именинников, которых мы уже чествовали, по обратной связи знаем, поднялось сразу X3 настроение. Поэтому почему бы и да. Ну, а я уже доросла до уровня родительства 80-го, потому что уже в нашу жизнь входит такое слово, как профориентация, и наверняка кому-то будет интересно. Если вы уже брали тестирование, уважаемые родители или сами ребятишки, если сейчас меня слышите, те, которым уже пора определяться, то, наверное, вам отгрузили уже такую обратную связь, что сейчас мы живем во времена, когда прогнозировать можно стратегию, ну, например, определяться с языком обучения или со страной поступления, может быть, даже с профессией узко. А вот смотреть на то, как эта профессия может трансформироваться в ближайшие 20 лет, ну, конечно, можно, но никто не знает, что получится. Ведь еще десяток лет назад все бежали в сферу IT, а сегодня, смотрите, какие приходят данные. Увы, впервые за 20 лет вузы столкнулись с падением интереса к специальности компьютерной науки. Количество новых студентов, которые выбирают направление, сократилось аж на более чем 8%. Это достаточно значимо. Стэнфордский профессор связывает это с развитием нейросетей, говоря, что ИИ уже умеет писать качественный код. Компании становятся меньше заинтересованы в найме начинающих разработчиков. В общем, вся эта головная боль никому уже не интересна. Молодые люди не видят смысла учиться 4 года программированию, если к моменту выпуска большую часть работы смогут сделать ИИ-инструменты. При этом, конечно же, когда речь идет о том, что где-то убывает, обязательно где-то прибудет, и вот растет другая категория специалистов. Вайб-кодеры, AI-дизайнеры и пользователи нейросетей, которые осваивают инструменты искусственного интеллекта вместо классического обучения и берут их на вооружение. То есть учатся управлять этим самым новым искусственным интеллектом. Ну что, тогда наилучших вам решений. Поимейте в виду эту информацию. Действительно, падение интереса к этому направлению не всегда говорит о том, что вымрет прям специализация. Нет, просто что-то трансформируется, поэтому держите руку на пульсе. Но самое главное, всегда задавайте вопрос своему ребенку, а чем он загорается, от чего он ловит такое воодушевление, что ему нравится. И уже после этого можно выстраивать стратегию. В противном случае вот эти вот самые альфа, иксы, ну и чуть-чуть зумеры дадут еще прикурить, если вы за них сделаете какой-нибудь не тот выбор. Поэтому наилучших всем решений, мира в доме и, конечно же, самой классной музыки. Вот прямо сейчас Джейсон Деруло здесь на 99FM.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
4: Будние дни. Это когда тебя будет?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Густая шевелюра, сияющие локоны, отсутствие проблем выпадения волос и здоровая кожа головы. Мечта многих, независимо от возраста и пола. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» после консультации назначают процедуры, запускающие восстановительные процессы в волосистой части кожи головы, улучшающие микроциркуляцию и стимулирующие волосяные фолликулы. Метод РФ-лифтинга основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи. Это запускает процессы регенерации, клеточное обновление и синтез коллагена и эластина, а мезококтейли усиливают действие технологии. Для каждого пациента используется одноразовая насадка. Аппликатор создает в зоне воздействия микропроколы кожи, через которые мезококтейль поступает во внутренние слои эпидермиса, а радиочастотные импульсы усиливают эффект проникновения. Процедура проходит бескровно, а небольшой отек и покраснение проходят уже в течение нескольких часов. Технология дает видимый результат уже после первого сеанса, нарастает после полного курса из 3-4 процедур и сохраняется в течение 1,5-2 лет. Волосы начинают расти активнее, их качество меняется в лучшую сторону. Запишитесь на консультацию в Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy и пусть ваши шелковистые волосы станут показателем здоровья и красоты.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии и Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living – искусство повседневной жизни.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
3: Гусь, свинье, не кумбарс.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Стол заказов русского радио.
1: Ну, у кого-то точно сегодня проигрываются данные нашей метафорической ассоциативной карты, потому что там, если вы уже посмотрели в Инстаграм, значится праздник, и у кого-то он действительно сегодня, поэтому я очень рада буду, буду рада передать все поздравления. Локтюха, бро, с днюхой тебя, будь счастлив, много речей не будет, до встречи, обнимемся, друг Яша. Мне кажется, это лучшее, что может прийти в день рождения. Доказательство, что у вас есть друзья, они вас помнят и любят. Ну и, конечно же, всегда можно другу сделать еще и двойной подарок и поучаствовать в наших забавах. Поэтому я с удовольствием здесь же присоединю информацию о том, что у нас проходит Лагомания в честь 20-летия русской волны медиагруппы. Поэтому по 7 августа понедельник и пятница, а она уже не за горами, вы можете разыграть вместе с нами, точнее мы разыгрываем, вы выигрываете очень классный сет нашего мерча. Конечно же, активное лето немыслимо без защиты от солнца. В частности, для вашего автомобиля мы приготовили потрясающий высококачественный экран. И для вас спортивная сумка, которая может быть использована как ручная кладь, например, в ваших путешествиях. А, кстати, за нее уже, как нам дают обратную связь те, кто выиграли, идет борьба в семье, да, все претендуют. Ну и, конечно, футболка очень качественная, классная, белая, с нашими всеми логотипами, и будете ходить, блистать и горе не знать. Поэтому участвуйте, звоните, внимательно слушайте все треки известные. Самое главное, вовремя продолжить строчку. Всем удачи, и давайте не будем ждать, давайте потанцуем. Мари Краймбрери здесь.

0: На русском радио «Людям о людях».
1: Друзья, всегда делимся с вами очень вдохновляющими историями и, конечно же, подчеркиваем о том, насколько мы крутые создания. Правда? Правда. Сейчас и убедимся. Во-первых, сегодня Всемирный день мозга и, конечно же, новость, связанная с тем, как можно на него воздействовать и как он может создавать новые нейронные связи, не могла быть нами оставлена где-то в стороне. А мужчине, у которого были парализованы руки и чувства осязания, с помощью 5 чипов в мозге вернули подвижность конечностей. После экспериментальной операции 48-летний Кит Томас, который был парализован ниже груди из-за травмы шеи, снова смог самостоятельно брать предметы. 2 нейроимпланта передают сигналы мозга к рукам, обходя поврежденный участок спинного мозга. Еще 3 работают в обратную сторону. Они получают данные с датчиков на коже и возвращают человеку ощущение прикосновений. Но самое удивительное, что часть восстановленных функций сохранилась даже после удаления этих самых имплантов, что может говорить о перестройке нервных связей во время терапии. Ну, скажите, это впечатляющий очень киберпанк. И мне кажется, что вот такие истории говорят о том, что любая научная какая-то деятельность, связанная с тем, что что-то внедряют в нас, что-то меняется, и вначале вызывает, может быть, даже шок и сопротивление, в итоге в умелых руках и, конечно же, в мозгах, превращается в то, что меняет качество жизни конкретно взятых людей. И это не может не радовать. Поэтому давайте сегодня отдадим должное и тому, какие мозги есть у научного сообщества, и тому, что мозг – это уникальная, встроенная в нас система. Берегите его, побольше читайте и смотрите развивающие фильмы и программы.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: В жизни главное не лениться и не откладывать ничего на потом. Захотел поспать – поспи.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: поддержать.
1: Ну, если Митя Фомин так спел, то точно. А если Лолита еще поддержала, то, разумеется, все будет хорошо. Друзья мои, моя эфирная смена не заканчивается, но эфирная смена в шоу, да. На сегодня все. До завтрашнего дня в час буду вас ждать и оставляю вас, конечно, со своими коллегами. Саша Данилов уже готовит для вас подборку вечерних новостей, точнее, готовится уже выдать их. Ну, а перцы завтра встречают Анфису Черную. Все о недвижимости в программе «Ва-банк».

0: Русское радио. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милцвуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. В нашем сознании вес тела и питание неразрывно связаны. И наверняка вы знаете таких людей, преимущественно женского пола, постоянно сидящих на диетах худышек. Даже есть название фигуры skinny fat. Это когда не полное тело, но дряблое и нерельефное. Их девиз – меньше еды, больше красоты. Или как влезть в размер XS за неделю. Опасная формула, честно говоря. Жесткие ограничения, дефициты и отсутствие физнагрузки ведут к хроническому стрессу тела. В таких условиях чахнут в первую очередь мышцы. Известно ли вам, что жировая ткань задерживает воду? Целлюлит – это сначала отек, а уже в запущенной стадии воспаления. Под таким водным одеялком и прячется мышца. Поэтому внешне девушка худенькая, но без упругости и тонуса. Умный сервис Милцфуд предлагает рабочий подход. Сначала осознать, что красивое тело – это крепкое и упругое, рельеф и сила – это энергия, а затем гармонизировать соотношение мышечной массы и жировой прослойки. Чтобы получить идеальное тело, нужно хорошо, полноценно питаться. И, конечно, регулярно тренироваться. Любое движение здесь в радость. Чаще всего нужно не похудеть, а добиться преобладания мышц над жиром. Стоит отметить, что выстраивая систему питания, вы можете обнаружить не только стагнацию веса, но даже его рост. Все потому, что мышца тяжелее жира. Растет она, увеличивается вес. Но это ведь дает восхитительную форму. И неминуемо улучшается настроение, самочувствие и фигура. Поэтому прямо сейчас в Instagram Milzfood напишите в директ слово «тело» и становитесь лучшей версией себя.
0: Сделано со вкусом. Милцвуд.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристери или Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Моя жена нашла, наконец, способ экономить свои деньги. Она тратит мои.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре вводят обязательные уроки вождения для сдачи экзамена. Отключение света на острове участились на фоне рекордного спроса. Кипрский паспорт поднялся на 13-е место в мировом рейтинге Хенли. Далее подробности. С 14 сентября на Кипре нельзя будет сдать практический экзамен на водительские права без предварительного обучения. Кандидат обязан пройти от 5 до 10 уроков вождения в зависимости от категории и предъявить сертификат о подготовке, сообщил телеканал «Альфа». Для самой массовой категории «Б» установлен минимум в 10 уроков. Если кандидат провалит экзамен, перед пересдачей ему придется отзаниматься еще 5 раз. В последние дни жители разных районов Кипра нередко остаются без электричества. В сети и на электростанциях участились аварии. СМИ пишут об одновременном потреблении, которое почти достигло исторического максимума. Вечером 20 июля спрос достиг 1286 мегаватт при рекорде 1294, установленном 2 года назад. В ведомствах подчеркивают, что сбои не связаны друг с другом. Речь о неполадках в разных системах производства и распределения, от подземного кабеля до генерирующего блока на станции в Дикелии. Кипрский паспорт занял 13-е место в Henley Passport Index 2026 года, на одну позицию выше, чем в предыдущем выпуске. Документ открывает его обладателям въезд без визы или с визой по прибытии в 175 направлений. Индекс, который в этом году отмечает 20-летие, составляет консалтинговая компания Henley & Partners на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта. Он сравнивает 199 паспортов мира по числу доступных без предварительной визы направлений. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 25 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 20. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 30. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедиа.
4: Звоните по телефону 99 844 811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Вот говорят, идеальных женщин не бывает. Подошла к зеркалу, но в рот же сволочи.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я!
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске профицит бюджета Кипра сократился в первом квартале. В Ларнаке двое на мопеде вырвали сумку у женщины. В ЕС и на Кипре запретили уничтожать непроданную одежду и обувь. Далее подробности. Сектор государственного управления Кипра завершил первые три месяца года с профицитом в 567 миллионов евро. Квартальный отчет опубликовала накануне статистическая служба республики. Годом ранее за тот же период плюс был больше – 600 миллионов. Причина – разные темпы расходов и доходов. Больше всего казне принесли налоги на доходы и имущество. Напротив, самая крупная прибавка на стороне трат – социальные выплаты. Утром 21 июля в Ларнаке двое неизвестных на мопеде на ходу вырвали сумку у 38-летней женщины. При падении она получила травмы. По данным следствия, все произошло около 6 утра, когда женщина шла по улице. К ней приблизился мопед с двумя неизвестными. Пассажир схватил сумку, от рывка потерпевшая упала на землю. После этого злоумышленники скрылись. В сумке были 30 евро наличными, личные документы и другие вещи. Пострадавшую доставили в центральную больницу Ларнаки. С 19 июля во всем Евросоюзе, включая Кипр, крупным компаниям запрещено уничтожать непроданную одежду, обувь и аксессуары. Под запрет попали сжигание, захоронение и даже отправка новых вещей в шредер или переработку, пишет газета «Политис». Норму ввел Европейский регламент об экологии производства. По оценке Европейского агентства по окружающей среде, от 4 до 9% всего текстиля на европейском рынке уничтожается, не побывав в употреблении ни разу. Это до 594 тысяч тонн вещей ежегодно. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 25 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 20. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 30. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
4: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
4: Русское радио Кипр.
5: В постели я настоящий жеребец. Ржу и брыкаюсь.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Frederick University. Join the journey.
4: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

За черной белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, не с колечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
9: Отважный человек — это тот, кто не отбегает от кастрюльки, когда бросает в кипяток пельмени.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: средний балл экзаменов, история взлетела, математика оказалась ниже базы. Отключение света на острове участились на фоне рекордного спроса. Кипрский паспорт поднялся на 13 место в мировом рейтинге Хенли. Далее подробности. Служба экзаменов Министерства образования Кипра опубликовала средние баллы всекипрских экзаменов этого года. По многим предметам результаты улучшились, а сильнее всего по истории и новогреческому языку. Итоги для 5139 кандидатов объявили сегодня вместе с первым распределением мест в государственных вузах Кипра и военных школах Греции. Средний балл по истории взлетел до 12,5. Годом ранее было 9,65, а в 2024 лишь 9,23. Это самый заметный прогресс среди массовых дисциплин. В последние дни жители разных районов Кипра нередко остаются без электричества. В сети и на электростанциях участились аварии. СМИ пишут об одновременном потреблении, которое почти достигло исторического максимума. Вечером 20 июля спрос достиг 1286 мегаватт при рекорде 1294, установленном два года назад. В ведомствах подчеркивают, что сбои не связаны друг с другом. Речь о неполадках в разных системах производства и распределения, от подземного кабеля до генерирующего блока на станции в Дикелии. Кипрский паспорт занял 13 место в Хенли Паспорт Индекс 2026 года, на одну позицию выше, чем в предыдущем выпуске. Документ открывает его обладателям въезд без визы или с визой по прибытии в 175 направлений. Индекс, который в этом году отмечает 20-летие, составляет консалтинговая компания Henley & Partners на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта. Он сравнивает 199 паспортов мира по числу доступных без предварительной визы направлений. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 25 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 20. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 30. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
5: Я не силен.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего. Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Только наш человек, рассматривая красивую картину, может от восхищения материться.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
4: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
4: Русское радио Кипр.
5: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
6: А моя любимая теща летит на Кипр. Путевку и купил на январь.
7: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
8: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
9: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Тучи – это недовольные жизнью облака.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске профицит бюджета Кипра сократился в первом квартале. В Ларнаке двое на мопеде вырвали сумку у женщины. В ЕС и на Кипре запретили уничтожать непроданную одежду и обувь. Далее подробности. Сектор государственного управления Кипра завершил первые три месяца года с профицитом в 567 миллионов евро. Квартальный отчет опубликовала накануне статистическая служба республики. Годом ранее за тот же период плюс был больше – 600 миллионов. Причина – разные темпы расходов и доходов. Больше всего казне принесли налоги на доходы и имущество. Напротив, самая крупная прибавка на стороне трат – социальные выплаты. Утром 21 июля в Ларнаке двое неизвестных на мопеде на ходу вырвали сумку у 38-летней женщины. При падении она получила травмы. По данным следствия, все произошло около 6 утра, когда женщина шла по улице. К ней приблизился мопед с двумя неизвестными. Пассажир схватил сумку, от рывка потерпевшая упала на землю. После этого злоумышленники скрылись. В сумке были 30 евро наличными, личные документы и другие вещи. Пострадавшую доставили в центральную больницу Ларнаки. С 19 июля во всем Евросоюзе, включая Кипр, крупным компаниям запрещено уничтожать непроданную одежду, обувь и аксессуары. Под запрет попали сжигание, захоронение и даже отправка новых вещей в шредер или переработку, пишет газета «Политис». Норму ввел Европейский регламент об экологии производства. По оценке Европейского агентства по окружающей среде, от 4 до 9% всего текстиля на европейском рынке уничтожается, не побывав в употреблении ни разу. Это до 594 тысяч. Тонн вещей ежегодно. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 25 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 20. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 30. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Густая шевелюра, сияющие локоны, отсутствие проблем выпадения волос и здоровая кожа головы. Мечта многих, независимо от возраста и пола. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» после консультации назначают процедуры, запускающие восстановительные процессы в волосистой части кожи головы, улучшающие микроциркуляцию и стимулирующие волосяные фолликулы. Метод РФ-лифтинга основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи. Это запускает процессы регенерации, клеточное обновление и синтез коллагена и эластина, а мезококтейли усиливают действие технологии. Для каждого пациента используется одноразовая насадка. Аппликатор создает в зоне воздействия микропроколы кожи, через которые мезококтейль поступает во внутренние слои эпидермиса, а радиочастотные импульсы усиливают эффект проникновения. Процедура проходит бескровно, а небольшой отек и покраснение проходят уже в течение нескольких часов. Технология дает видимый результат уже после первого сеанса, нарастает после полного курса из 3-4 процедур и сохраняется в течение 1,5-2 лет. Волосы начинают расти активнее, их качество меняется в лучшую сторону. Запишитесь на консультацию в Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy и пусть ваши шелковистые волосы станут показателем здоровья и красоты.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю. Есть повод для праздника?
7: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
8: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
7: А если хочется чего-то особенного?
8: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
7: Звучит красиво.
8: Празднично.
5: Незабываемо.
8: Той Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
7: Подробности на toyconfectionery.com.
9: Открыл сегодня холодильник, а там холодец дрожит. Не трясись, говорю, я за кетчупом.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.

0: Ярослав.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
2: Реклама на русском.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
4: Двадцать лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
5: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
2: Логомания на русском радио Кипр.
5: По сигналу ведущих звоните в студию.
4: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
5: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
4: В спортзале, на пляже или в путешествии.
5: Мы станем еще ближе.
2: Русское радио Кипр.
6: Ну и что ветер в голове? Зато волосы вон как красиво развиваются.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милцвуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. В нашем сознании вес тела и питание неразрывно связаны. И наверняка вы знаете таких людей, преимущественно женского пола, постоянно сидящих на диетах худышек. Даже есть название фигуры skinny fat. Это когда не полное тело, но дряблое и нерельефное. Их девиз – меньше еды, больше красоты. Или как влезть в размер XS за неделю. Опасная формула, честно говоря. Жесткие ограничения, дефициты и отсутствие физнагрузки ведут к хроническому стрессу. Тела. В таких условиях чахнут в первую очередь мышцы. Известно ли вам, что жировая ткань задерживает воду? Целлюлит – это сначала отек, а уже в запущенной стадии воспаления. Под таким водным одеялком и прячется мышца, поэтому внешне девушка худенькая, но без упругости и тонуса. Умный сервис Милцфуд предлагает рабочий подход. Сначала осознать, что красивое тело – это крепкое и упругое, а рельеф и сила – это энергия, а затем гармонизировать соотношение мышечной массы и жировой прослойки. Чтобы получить идеальное тело, нужно хорошо, полноценно питаться и, конечно, регулярно тренироваться. Любое движение здесь в радость. Чаще всего нужно не похудеть, а добиться преобладания мышц над жиром. Стоит отметить, что выстраивая систему питания, вы можете обнаружить не только стагнацию веса, но даже его рост. Все потому, что мышца тяжелее жира, растет она, увеличивается вес. Но это ведь дает восхитительную форму и неминуемо улучшается настроение, самочувствие и фигура. Поэтому прямо сейчас в Instagram Milzfood напишите в директ слово «тело» и становитесь лучшей версией себя.
0: Сделано со вкусом. Милцфуд. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Сегодня на работу вышел пораньше, ну, чтобы опаздывать не торопясь.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр 255-88-180.
5: Новая песня на русском. Поехали!

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: I present to you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: New music show.
8: Εδώ, τα ακούς πρώτος.